где мой край? Там, где вечную песню пяе беловежа, там днем он на заходе помнит ворожую кровь, где на узвышах новогородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепр.

0: ты червоная груша над дедовским домом. Листопадовских зничек густых фосфорычная рать. Ты наш всяк, что никому, никому, на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, тем мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем.
1: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Евразум.
1: На Єврорадіо новини спорту. Система ВАР почне використовываться у чемпионате Беларуси, а лишь покуль максимум у 4 матчах тура. Про это расповел начальник департамента судейства и инспектования АБФФ Владимир Кузьмин. А лишь конкретных терминов не огучил. На первом этапе видеоповторы будут применять у 1-2 матчах тура. После оценки выников и отгука клубов и заузяторов выкористание системы могут поширить. Кузьмин означил, что в Беларуси есть только две мобильные системы ВАР. Главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур покинул свою посаду. Про это поведомляет Sky News. Ранее Ламур раскритиковал план президента ФИФА Джани Инфантино по продаже частки права на чемпионат света инвесторам. У липени он заявил, что супрацовников подманули раз недостатковую открытость керауництва и назвал проект проектом одного человека. У ФИФА подтвердили, что працовные отношения с Ламуром завершились 17 жнивня. У организации подяковали ему за 2 года працы и пожидали поспехов у будущине. Ламур долучился до ФИФА в листопаде 2024 года. Беларуская федерация футболу протягивая працу над вертанием матчев под эгидой УЕФА у Беларусь. Про это заявил наместник старшини федерации Андрей Василевич. По воле его слов, решение УЕФА проводить белорусские матчи на нейтральных полях по-ранейшему дейничая. Василевич означил, что керовник федерации Явген Балойщик и президент УЕФА Александр Чиферин уже несколько разов сустракались по этому питанию. Еще одна встреча запланованная на ближайший час. Василевич подкреслил, что Чиферин подтримливая Беларусь, на белорусский футбол были накладены обмежования в 2022 году, когда Беларусь стала соагрессором в войне России супраць Украины. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры. Беларускія ўлады распрацоўваюць план мер па павелічэнні нараджальнасці. Сярод ідэй, якія гучаць апошнім часам, прывязка дапамогі на дзіця да заробкаў, павелічэнне ясельных груп для дзяцей да 2 гадоў.
3: Ці большыя выплаты на малых у вёсках. Гэта, дарэчы, свежая ідэя ад прапагандыста Ігара Тура. Маўляў, большыя дэкрэтныя наўрад ці паўплываюць на мінчанак, якія не хочуць нараджаць праз кар'еру.
2: Аднак ці толькі ў кар'еры справа. У трэці беларускі не саромеюцца тлумачыць, чаму не спяшаюцца кідацца ў мацярынства.
3: Няма жытла, грошай, стабільнасці. Страшна праз сітуацыю ў свеце, піша Яначка.
2: Непаважлівыя адносіны да жанчын у медыцынскіх установах, карная гінекалогія, дыскрымінацыя маці працадаўцамі, фінансавая неабароненасць у выпадку разводу, калі мужчына пазбягае выплаты алементаў, пералічвае прычыны, па якіх жанчыны думаюць перад тым, як нараджаць, іншая карыстальнасць.
3: Шмат сем'яў фертыльнага ўзросту з'ехала. Напрыклад, у Вільні менавіта беларусаў нараджаецца больш. Тыя, хто засталіся, баяцца вайны побач і нестабільнасці ў самой краіне. Недаступная іпатэка, чарга на жыллё ў 21 стагоддзі. Ну і агульны сусветны трэнд, дадае Іван.
2: І як быць? Наколькі слушныя захады ўладаў, каб стабілізаваць дэмаграфічную сітуацыю ў краіне? Адыход ад ураўнілаўкі – гэта станоўчы крок ці небяспечны?
3: На телеканале «Белсад» про это поразважал экономист Лео Львовский.
4: Нет, надо сказать, что это неплохая идея реформы, можно назвать ее хорошей идеей реформы. Насчет возражений отдельных людей в интернете, тут надо сказать, что они абсолютно несправедливы. То есть эта реформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части смерти людей. То есть вот это минимальные выплаты, они не сокращаются, насколько я понимаю, согласно этой реформе. Сколько были, столько остаются. Просто некоторым людям, которые больше зарабатывали, да, будут больше выплаты. Тут надо все-таки отдавать должное, что у нас, у властей понимание вот этих проблем, оно действительно за последние годы возникло. Конечно же, тут решений надо гораздо больше предлагать и больше реформ. Пока что вот за последние два года, наверное, можно отметить только две какие-то позитивные реформы, может, там 2,5. И вот это одна из них. Такие эксперименты проводились уже. Ну вот, наверное, самый известный кейс – это подобная реформа происходила во Франции, когда вот пособия на детей стали более пропорциональными к зарплатам родителей, к зарплатам матерей. И эта реформа в тот момент показала, ну, насколько-то позитивные эффекты.
0: Так, насколько я ведаю, Лео, как раз Франция это не один из европейских краин, где вот эта нараджальность, ну, удается, во всяком разе, она падает не так мощно, как в других краинах, то бок есть некие позитивные выники от этих предпринимаемых уладами кроков.
4: Ну, смотря насколько тут хотеть искать позитив. Франция действительно одна из нескольких стран Европейского Союза, где рождаемость низкая, но не сверхнизкая. Рождаемости 2 ребенка на женщину сейчас нету ни в одной стране Евросоюза, а из всех развитых стран рождаемость вот больше, чем 2 ребенка на женщину, только в Израиле, то есть это скорее исключение, которое подчеркивает правило. Но да, в странах, которые активно работают над своей демографической политикой, над пронатальной политикой, им удается удерживать рождаемость на уровне 1,6, иногда 1,7 ребенка на женщину. Это считается в наше время неплохо. Но тут, опять же, насколько это большой успех, то есть для Беларуси даже 1,5 ребенка на женщину, это все еще было бы плохо, потому что большая разница между Беларусью и Францией, или Беларусью и Швецией, где тоже вот относительно приличная рождаемость. Большая разница в том, что эти страны, они до падения рождаемости успели разбогатеть. Беларусь не успела разбогатеть и при этом уже получила рождаемость одну из самых низких в мире, как справедливо вы сказали в подводке. И поэтому у нас вот миграционная привлекательность, она гораздо хуже. Нам и сложнее привлекать мигрантов, и нам сложнее удерживать своих граждан.
2: Калі параўноўваць сітуацыю 8-гадовай даўніны з тым, што маем цяпер, то ў 2018 годзе каэфіцыент нараджальнасці складаў крыху больш за 1,5 дзіцяці на жанчыну. То бок гаворка ішла пра сярэднееўрапейскі паказчык.
3: Цяперашні паказчык 1,2. Гэта рэкордна нізкі паказчык. Што стала прычынай падзення? Працягвае Леў Львоўскі.
4: Да, у нас беда не приходит одна, кроме того, что у нас просто низкая рождаемость, у нас довольно быстро этот показатель изменяется. Вот вы сказали про 7 годов тому. На самом деле, если вот смотреть, начинать с какого-нибудь 2016 года, то вот это падение еще быстрее. В 2016 году у нас была рождаемость примерно 1,7 ребенка на женщину. Уже к 2020 году она приближалась к 1,4 ребенка на женщину, там 1,4-1,5. И вот к 2025 году у нас уже одна из самых низких, 1,3, кажется, все-таки не 0,2, но это, конечно же, очень мало. Причин тут сразу несколько. Любое глобальное изменение, такое большое изменение, оно обычно имеет под собой сразу несколько причин. Редко бывает, что что-то одно вызывает. Одна причина, почему у нас рождаемость начала падать, собственно, еще до 2020 года, заключается в том, что вот так, если говорить чисто экономически, то мы на ребенка тратим дважды. Мы тратим деньги и тратим время. У нас вся политика государства, или почти вся политика государства, она фокусируется на вот, денежных субсидиях, когда дают разные пособия. И очень мало у нас фокусируется на временных субсидиях, то есть делать так, чтобы родительство, ну или отнимало меньше времени у родителей, либо было более совместимо с социальной жизнью, с общественной жизнью, с рабочей жизнью. У нас предполагается все еще как такая генеральная модель, как-то вместе и общество, и государство это предполагает, что в декрет уходит мать, это почти всегда мать, и мать уходит в декрет на 3 года. Собственно, не делать этого, ну, так, чтобы уходила не мать, наверное, это еще можно. Тут уже люди в семьях могут как-то это решить, но, правда, тоже не у всех есть такая возможность. Есть известные такие кейсы, попадали в СМИ, когда отец, который работал на какой-нибудь государственной службе, там, например, пожарником, кажется, хотел уйти в декретный отпуск, но его не отпускали, потому что это женское дело. Вот. А второе, это что вот эта мать уходит на 3 года, потому что отдать ребенка в ясли через год, скажем, такой возможности практически нет. У нас нету яслей, они недоступны, их мало, и государственных, и частное все позакрывали. То есть частные ясли, которые сейчас есть, они буквально в такой серой зоне вне закона находятся. Вот это как раз у нас позакрывалось после 2020 года, и поэтому вот сидеть с ребенком надо жертвовать своей карьерой. Ну, конечно же, эмиграция после 2020 года – это большая эмиграция, у нас там есть разные оценки, но как минимум 400 тысяч белорусов уехали, как мы понимаем, относительно нашего населения это очень много. Более того, уезжали не просто там средние белорусы, уезжала конкретная когорта, это вот относительно молодые белорусы трудоспособного возраста в основном. Так что эта эмиграция, это тоже был большой удар. И вот у вас был хороший комментарий Ирины Сидорской в подводке, что сейчас один из важных факторов, почему мало рожают, это неуверенность, общая неуверенность в будущем. То есть дело даже не в политике, но вот эта вот стабильность, о которой всегда говорит Александр Лукашенко, ее как раз люди и не чувствуют. Да, эта тема, она, безусловно, связана с пенсиями напрямую. С пенсиями у нас большая проблема. Это значимая доля населения пенсионеры. Сейчас это 25% населения, и эта доля будет расти до конца века. Расти, причем довольно быстро с такой рождаемостью. И у этой, эта проблема тоже очень дорогая. Сокращать пенсии – это не вариант, потому что это прямой путь к тому, чтобы увеличивать число бедных в населении. Собственно, у пенсионеров, у многих пенсионеров нет других источников дохода, кроме как пенсии. И поэтому выходов тут сейчас каких-то хороших и легких практически нет. Один из выходов, ну, таких относительно легких, хотя, конечно же, не популярных, это повышение пенсионного возраста для женщин, уравнивание пенсионного возраста у женщин и мужчин. Я точно знаю, что такие планы уже лежат на столе в министерствах, уже обсуждается. Вот вопрос, будет ли это принято или нет, и когда это будет принято.
0: Безумовно, тут это будет политическое решение, это администру не будет залежать. Так, это будет решать фактически один человек в нашей ситуации, да.
4: Да, но тут как бы игра такая. С одной стороны, эта мера скорее уже необходимая. То есть даже проводить реформу, это, наверное, это должно быть частью вот этой большой комплексной реформы. Про большую реформу сейчас речи не идет в правительстве, и Лукашенко про нее не говорит, но хотя бы вот хотят тут делать заплатки на текущей пенсионной системе. И это может быть одной из таких заплаток. Делать это, вероятно, надо, то есть вот если мы смотрим чисто на финансы, в какой-то момент это делать придется. Но у Александра Лукашенко есть и другая мотивация, что, может быть, лично он-то и не доживет до того момента, когда у нас все финансы начнут петь не то что романсы, а вот какие-то менее приличные песни. То есть главный демографический кризис у нас придется на 50-е, 70-е годы этого века. И у текущей власти у них есть мотивация просто отодвинуть все эти проблемы на потом. Так что это не Лукашенко будет повышать пенсионный возраст, а вот потом кто-нибудь после его смерти. И так как у нас нету никакой там партийной системы, где партия может волноваться о том, как у нее там будет в будущем, кто с ней будет спрашивать в будущем, то у нас со всеми этими реформами сейчас и медлят.
2: Ви слухали економіста Льва Львовського, який потлумачив причини низької народжальності у Білорусі і проаналізував ідею уладів, як перемогти тенденцію. Єврозум.
3: Далі у програмі Єврозум.
2: Чому білоруси йдуть у секти?
5: Батюшки, живые, сапраўдные батюшки, они вельми часто поводятся как штучный интеллект. То, что они говорят, это, в принципе, ну, такой сгенерованный религийный контент, да, за яким нема таких сапраўдных аутентичных эмоций, переживаний, идей.
3: Встранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: 10 хвілін на 7-ю годину Польщі, на 8-ю у Білорусі. Влади в Білорусі знайшли черговий спосіб повисити нараджальне. Тепер допомогу по догляді за дітям до 3 годів пропонують прив'язати до раніше доходу отримальника. Коментар на гетую тему прогучить у нас у другой полові гетай першої години нашої ранішньої зустрічі. Раніше будуть економічні новини, а починаємо з справи потрібна, необхідна для многих білорусів з допомоги тим, хто потерпів від режиму, з допомоги былим політв'язням чи їхнім сім'ям. 6 років існування відзначить волонтерська організація «Допомога» у Вільні, яка приймає у своїх стінах політв'язням і проводить різностайні білоруські мероприємства. Святкування відбудеться 5 вересня. Як зазначає керівниця організації Наталя Калегова, вони штогод святкують день народження допомоги, вже прийнята постоянна дата свята – 1 субота вересня.
1: Мы нашли этот формат фестиваля, когда люди, даже которые, может, не проходили через допомогу, но они могут прийти, как вот на фестиваль города, они могут прийти и купить какие-то белорусские товары, они могут отведать угощение, ну, у нас будет и угощение, но будет и там вот пиво, которое наш один политзек, там Антон Маслыка гонит, там будут коктейли, то есть там будут какие-то такие благотворительные пироги, шашлыки, то есть которые еще люди как маленькое угощение делают, но такое за деньги. То есть в этом плане человек, как на фестивале, может прийти, не рассчитывая, что он там должен подарок нести, он просто придет и примет участие в этом мероприятии.
2: Тубок и ремесники будут запрошены.
1: Да, да.
2: А какие там?
1: Ну, вышиванки, шампуни, травы, чаи, значки, куклы. Вот приезжает Оля Пашкович, то есть она со своими куклами приедет. То есть вот все, что, скажем, просто ты от прямого производителя, без накруток магазинов там или кого-то еще, ты можешь это приобрести. И это приятно, что люди уже планируют, что они могут приехать. То есть я надеюсь, что даже когда у нас все будет свободно, то на территории замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще. Мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября, но в принципе мы это допомоги только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором, она уже существовала, и поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем допомоги. И людям можно просто планировать, не вспоминая какая это дата, они первая суббота сентября, мы приходим, встречаемся, ну и воскресенье тоже. Нас уже в прошлом году так затянулось на 2 дня, и это было приятно, люди смогли прийти, дальше пройти, поговорить, еще что-то, дай бог, что будет хорошая погода. В общем, как-то мы во всем в этом уже, люди планируются, там звонят, ой, слушай, а мы там пару номеров там сделаем. Да.
2: Музычная программа.
1: Да-да, к сожалению, вот мы со Стыльским хотели, говорит, он бы с радостью всегда приехал, но он едет на фестиваль Грай. Но есть другие ребята, которые не едут на фестиваль Грай, они тогда вот приедут, мы надеемся переговорить с Сергеем Довелели, то есть мы еще там с ребятами, то есть как-то я даже не нервничаю в этом году, потому что уже как будто бы понятная ситуация. Уже договорились, торт опять мы сделаем, там, не знаю, только уже, наверное, в этом году на 25 килограмм, то есть такой большой, потому что он является все-таки такой точкой угощения такого, когда вывозят и это все делать. В общем, я надеюсь, что это все-таки будет такая фестиваль, но в такой домашней атмосфере, потому что уже для многих замок стал не только местом такого проживания, не обязательно в нем жить, чтобы чувствовать его своим.
2: Вот. Открытое мероприятие, да. Закрытое?
1: Нет, открытое. Это открытое мероприятие. Мы, конечно, будем посматривать. Спасибо, у нас есть ребята из клуба «Опора». Сейчас они называются «Опора ЛТ». Они будут тоже посматривать. Ну, с другой стороны, мы же всех своих знаем. То есть с кем-то, может быть, лично не знакомы, но мы все друг друга знаем. И всегда можем, ну, когда вот на митинге бывает, если я вижу незнакомого человека, я подхожу и говорю: «Здравствуйте, а вы откуда?» И мы выясняем. Хотя вот сейчас это я уже немножко перескочу. У нас есть парень один новый появился. Он сейчас еще, правда, проходит. Там надо пару дней побыть в лагере для беженцев. Но он рассказал, что у него была домашняя химия, но когда она закончилась, он приехал и видел в Вильнюсе наши митинги воскресные. Он говорит, я когда увидел это, у меня полились слезы. Молодой мальчик, но я потом подошел, успокоился, сел и просто посидел сбоку. То есть он не подходил к нам, это было опасно. Но понимаете, это такая есть ситуация. Он просто подошел, посидел сбоку, и мне стало так хорошо. Говорит, и я, говорит, потом уехал, правда, сейчас у него там преследование новое, почему он здесь оказался в Литве. Но само по себе, вы понимаете, мы иногда делаем то, что мы думаем, ну, вот не очень, может, уже людям надо. Надо, оно
2: да,
1: надо. да.
2: І, до речі, про гэта казалі. Може, сенс у гэтых мітингах і акціях.
1: Видите,
2: а ви бачите, да, ёсць сенс, да, все ж таки.
1: Есть. І у нас підходили пару раз, і, ну, кроме того, що ми постійно пишемо на своєму каналі, що приходили люди, там, не знаю, з Грузії, із Австралії, із Германії, з всього міра, понимаете? І ми з ними розказуємо, там, в Греції. Тобто вони слышать что-то, у них будет, останется, что сопротивляются люди, что у них это все есть.
2: Больше всего,
1: да.
2: Все,
1: ну, а сейчас вот барабанщик один, Алексей Синчук, на него как раз у нас сбор открыт в помощь ему, который в Грузии. Мы когда-то делали еще с внучкой Богинской, с Яной, мы делали когда-то, записывали видео еще в 2020 году в его поддержку. И я ему это все отослала, и отослала его фотографию на нашем плакате, которым мы стоим каждое воскресенье. И он ответил, надо же, я думал, меня забыли. Понимаете, это мы их все равно не забыли. Мы как можем что-то, но это маленькая часть. Может быть, какая-то малюпасенькая. Но я всегда говорю, что это та бабочка, которая садится на капот автомобиля, и она перевешивает, что он был в нужную сторону. Мы не знаем, как это работает. Но работает. И вот допомога в данном случае, когда она празднует, это можно людям, которым, может быть, некоторые стесняются, некоторые думают, а вдруг, ай, ну я уже забыл, я ничем там не помогаю. У них есть возможность в сентябре месяце просто вначале прийти, потому что мы просто будем рады всем. То есть, которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Я недавно разговаривала с ребятами, которые четыре года назад там через речку переплывали сегодня. Я такой, боже, четыре года. Видите, это много. То есть они уже многие стоят. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в День матери, да, или там на 8 марта. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связан с допомогой, но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
0: Арганізатары свята просяць беларусаў запомніць апытанку пра святкаванне, каб дзень нараджэння валанцёрскай арганізацыі «Дапамога», якая працуе ў Вільні, быў больш цікавым і разнастайным. А гэтую апытанку можна знайсці на інфармацыйных платформах «Дапамогі», у тым ліку і ў Телеграмі.

0: Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Нас чуваць на па ўсім свеце, толькі трэба знайсці нас у сусветнай павуціне інтэрнэту. Наш адрас racja.com. 22 хвіліны з паловаю застаюцца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі. За апошні час у аўтааварыях у Грузіі загінулі каля 10 беларусаў. Адно з трагічных здарэнняў адбылося, калі беларускія турысты трапілі в аварыю недалёка Батумі, у выніку якой афіцыйна двое чалавек загінулі, яшчэ 7 былі параненыя. Ці ў такіх сітуацыях дапамагае беларуская дыяспара, якая, як ведаем, у Батумі асабліва вельмі актыўная была в апошнія гады? Хто займаецца сувязю з роднымі, дакументамі, лячэннем, вяртаннем целаў загінулых на радзіму? І пра гэта з праваабаронцам Раманам Кісляком размаўляе мой калега Сергей Апановіч.
2: Роман, распавіць, калі ласка, якім чынам аказваецца дапамога пры тых няшчасцях, якія апошнім часам адбываюцца ў Грузіі? Я пра аўтакатастрофу, у якой загінулі людзі, ці вось недаўні выпадак, калі цягнік збіў чалавека, і які аказаўся беларусам. Якім чынам вы, як прадстаўнікі дыаспары і як праваабаронцы, аказваеце нейкую дапамогу беларусам у Грузіі?
3: Так, к сожалению, мы в диаспоре здесь сталкиваемся с такими ситуациями, когда либо после ДТП или других происшествий люди получают травмы, лежат в больницах, либо погибают, тогда уже консультируем родственников, как обеспечить возвращение тела, решить вопросы с документами, как общаться с администрацией больницы.
2: У меня такое чувание, что у гэтым годе стало нек больше таких аварий с уделом белорусов, ну там, где гинуть белорусы, и, может быть, я помыляюся, і ці просто прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі замаўчвалі гэтую інфармацыю, якая была раней?
3: Нет, не похоже. Это, ну, не знаю, какое-то трагическое такое совпадение, что ну, вот, крупные аварии с большим числом жертв, и туда попадают белорусы. Это просто какое-то, вот, не знаю, совпадение, рок. И здесь никто ничего не замалчивает, и все передают, и вообще грузины спрашивают, как бы все знают про эту трагедию последнюю, в общем-то, спрашивают, знаем ли мы этих людей, и, в общем-то, все знают, никто не замалчивает в средствах массовой информации подобное.
2: Я кажу про то, что таких аварий ранее было нек меньше, может быть, просто ранее на них меньше звертали увагу. Я про то, что все в этом годом, то одна вот эта катастрофа, то другая, то вот зараз это збіццё чалавека цягніком, які вось неяк яно стала больш гэтага ўсяго ў гэтым годзе.
3: Была аварія з участкам беларусаў, былі другія інцыдэнты, но з такім количеством жертв, конечно, не было. Ну, для Грузіі на самом деле беспрецедентная такой случай, поэтому раньше были аварии, вот в прошлом году была авария, когда девушка погибла, а супруг попал в больницу, и мы собирали средства и консультировали, в общем-то, его искали адвокаты для того, чтобы помочь, так как потерпевшая, ну, сторона не могла добиться от виновника некоторое время возмещения расходов на больницу.
2: Я понимаю, что человека осудить, да, кировца этого автобуса, кто будет?
3: Ну, не знаю, предположительно, да, его не признают там невменяемым, то по идее, да, потому что все свидетельствует о том, что он нарушил правила дорожного движения. Я не хочу забегать вперед и там говорить за суд, но его взяли под стражу. Сколько мне известно, как бы освобождения там под залог не было, ну, насколько мне это известно. Он не имел права управления таким транспортным средством с таким количеством пассажиров. Техническое состояние этого микроавтобуса, скорее всего, было ненадлежащим. Ну и опыта человека не было. Почти на последнем этапе спуска это произошло. Это очевидно, что он перегрел тормоза и вот, ну, допустил такое происшествие. А сам непосредственно перед столкновением выпрыгнул, так как уже видел, что тормоза не работают и машина летит неуправляемо.
2: Ну, когда мне что такое вдарится, то так само будет оказана белорусам допомога, правда?
3: Конечно, да. Ну, в этом случае вот пуски Гоминфта, вот это происшествие, здесь подключилось и посольство, ну, впервые так активно. Посольство и МИД делал заявление, поэтому часть работы они осуществили бы.
1: Гаварыў праваабаронца Раман Кісляк, які таксама дапамагае беларусам, што падаюцца ў Грузіі на міжнародную абарону. Але, хаця такіх чалавек набралася больш за 100, Грузія пакуль не выдала ніводнаму з іх міжнародную абарону.
4: Альбо проповідь, альбо споведь, усё дым, той, хто больш атрымаў пракаце.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, в Польше 7.
3: Украинские беспилотники атаковали две области России. МУС Беларуси объявила у вышук Олеся Беляцкого. Шестигоддзе волонтерской организации «Допомога» у Вильне.
2: По студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1638 день войны. Украинские беспилотники атаковали Нижегородскую и Тульскую области России. В приватности у Дзержинску у жилый дом трапил украинский беспилотник. Червоный узровень беспилотной небезпеки в области обвестили каля 3 годины ночи, поведомляют мониторинговые каналы. На автобусном припынку, где супрацовники Запорожской атомной электростанции чекали на автобус, как ехать на оккупованную Россией электростанцию, выбухнул дрон. Один человек за загинул, 16 трымали ранения, трое из них тяжкие. Про это поведомило Международное агентство атомной энергии. Так само были удары по промысловой зоне АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе закликал неоткладно спынить эти атаки. Нагадаю, российские войски захопили наибуйнейшую в Европе атомную электростанцию с 6 реакторами у первые тыдни уварвания в Украину в 22-м годе. Репрессию Беларуси объявлены у вышук Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий. Ягоная картка з'явилась у базе Российского министерства внутренних справ, доступной на сайте mvd.sotaproject.com. Подставой для вышуку позначенная криминальная справа без удокладнения номеру артикулу. Как ведомо, Олеся Беляцкого промусово вывезли из турмы за мяжу у снежня 25-го года. Так само менская милиция знову шукая былого политвязня Миколу Дядка, помилованного летась у вересня, объявленного у вышук сегодня 30 красавіка. У обновленной базе вышку оказались и журналисты Катерина Гордеева и Сергей Подсосонны, вокалисты гурту «Дитюки» Александр Дянисов, модераторка «Христианской визии» Наталья Василевич, былые политвязни, сирот яких Дмитрий Козлов и Вячеслав Лазаров. Усяго белорусские силовики шукают амаль 7000 человек. Былы политвязень, лидер белорусской христианской демократы Павел Северынец зранку поведомил у Фейсбуку, что участка батьковской кватеры у Витебску, где ее он прописаны, теперь арештаваны. Черговое беззаконие, але Бог усё бачыць, адзначыў палітык. Жыхароў Беларусі турбуе якасць пры дваровых тэрыторыях, у дзіцячых пляцовак і дарог. Пра гэта паведаміў камітэт дзяржконтролю па выніках гарачай лініі. Адзначаецца, што пытанні грамадзянаў прымаліся на нумары 191 і ў чат-бот тэлеграм-канала КДК. Пра неналежнае ўтрыманне дарожна-вулічнай сеткі, а таксама неабходнасці рамонту паведамілі жыхары амаль 20 населеных пунктаў. Гэта ў аграгарадку Бродніца на Берасцейшчыне патрабуецца асфальтаванне шэрагу вуліцаў, у Барыс себе по улице Днепровской есть ямы, у Минску просил тротуар по улице маршала Лосика. Так само поведомлялось, что ля дома номер 15 по улице Денисенки у Гомли нема дитячих гульнявых пляцовок, скрыняв и лавок. Усяго, як заявлено, ведомство приняло больше за 170 поведомлений. Вильня. Шестигоддзе існавання волонтерской организации «Допомога» отзначить 5 вересня у локации «Белорусский замок», говорит керовница организации Наталья Колегова.
4: Я надеюсь, что даже когда у нас все будет свободно, то на территории замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще. Мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября, но в принципе мы это «Допомоги» только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором, она уже существовала. Поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем допомоги.
3: Как каже Колегова, это будет открытое свято, и она чекає усіх белорусов, но вот тих, кто не связан с допомогой.
4: Мы будем рады всем, то есть которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в день матери. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связано с допомогой, но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
3: Организаторы свята просят заполнить опытанку про святкование, как импреза стала больше цікавой и разностайной, отповедала запытам гостей. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация.
5: Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: Зменлівая хварда сёння беларуска-польскім памежжы. Да абеда без ападкаў. У другой палове дня дажджы спачатку сіноптыкі прагназуюць на захадзе рэгіёну, то бок на Беласточчыне, а затым вечарам, але толькі вечарам і ноччу ўжо і на ўсходзе, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне. Атмасферны ціск у цэлым рэгіёне цяпер ужо крыху ніжэйшы за норму, 1007-1009 гектапаскаля ў сярэднім паказваюць барометры, і такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10, а максімальная тэмпература днём 20-22 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация.
1: Стас Дадерко только что в новинах показал, что Министерство внутренних справ Беларуси подало в международный вышук Олеся Бялятского, лауреата Нобелевской премии миру. Шукает так само и инших политвязнев, яких, до речи, белорусский режим недавно выпустил с турмов, які у гэтым сэнс тяжко сказать. Тем не менш, режим Лукашенко не забыл про 20-й год, каже представник организации Белпол Владимир Жигар. Так он прокомментовал апошнія выпадки ДОС-атак на шэраг белорусских незалежных медиа, в том лику и на белорусской радио «Рация».
2: Режим, он не забыл, что было в 2020 году. Пытается максимально уменьшить возможность получения белорусами информации о том, что действительно ничего не закончилось, люди продолжают работу, продолжают бороться за Беларусь. И если говорить в целом, то это такая достаточно постоянная тенденция. Просто, скажем, направленность действий режима в определенное время, она немного просто меняется. Когда они больше пытаются, например, вербовать людей, когда они пытаются людей, например, шантажировать, когда они пытаются совершать какие-то акции, пытаются людей подкупить на то, чтобы они предоставляли информацию по поводу каких-то акций, ну, когда они занимаются, в общем-то, такими DDoS-атаками. Для государства, которое обладает, в общем, достаточно серьезными бюджетами для такого рода действий, это не составляет труда.
3: Ці можна ствердзіць, што на сёння беларускія спецслужбы працуюць професійна? Тут прыгадваю гэтыя аперацыі, напрыклад, схемы выкрадання код.
2: Ничего не известно ни по поводу Котова, ни по поводу Мельниковой. Здесь очень много, в общем, таких темных пятен, которые не дают до конца понять, что же происходило и по какой причине эти люди исчезли. Если говорить о профессионализме белорусских спецслужб, то он, в общем-то, как и был, он не самый высокий, они действуют достаточно примитивными способами, которые не всегда направлены на достижение какого-то конечного результата, а просто показывать какое-то действие.
3: Вы занимаетесь расследованиями разных справ, связанных с режимом Александра Лукашенко. На что наиперш теперь накированы эти незаконные схемы?
2: Если мы говорим о публичной части, то есть публичных видеорасследованиях, либо той работе, которую мы проводим не публично, то основной такой крен – это показать, доказать и выявить схемы по участию Белоруссии в производстве вооружения на территории Белоруссии с последующей передачей этого вооружения России. То есть фактически мы показываем о том, как до сих пор режим Лукашенко соучаствует в войне против Украины.
3: Это уже шматлікія прадпрыемствы з ваших расследаванняў вынікае, якія працуюць на гэты расійскі ваенны комплекс.
2: Как мы неоднократно заявляли, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, поставляют какую-то продукцию на территорию России, которая в последующем используется в войне против Украины. Также эти предприятия участвуют в схемах по обходу санкций как для предприятий Беларуси, так и для подсанкционных предприятий России. И мы не так давно, весной, опубликовали первые 120 предприятий, работа по которым была полностью завершена, и информация, и материалы, о которых были переданы нашим партнерам. По очень многим предприятиям уже, в общем-то, мы видим реакцию, как введение санкций Европейским Союзом, США, Канадой, Австралией, Японией. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем еще дополнительный список, работа по которым, то есть по компаниям, которым уже будет завершена. Это еще дополнительное будет внушительное количество белорусских предприятий. Ну и в конечном итоге, когда работа будет завершена по всем, когда информация по всем предприятиям будет передана, мы, естественно, опубликуем весь список таких предприятий. Все это делается для того, чтобы наши источники, которые передают информацию, находились в безопасности, для того, чтобы работа по сбору доказательной базы об участии этих предприятий в войне против Украины собиралась, в общем-то, в таком нормальном, спокойном режиме.
3: Эта информация позднее передается неким вашим заходним партнерам?
2: Безусловно, те или иные санкции, которые вводятся, они вводятся не на пустом месте. Мы рассказывали зимой про завод корпусных изделий, как пример, который производит боеприпасы для России. В 21-м пакете мы увидели это предприятие, завод корпусных изделий, объект-участок в санкционном пакете. Также и КБ-дисплей. Мы также неоднократно рассказывали про это и про предприятие Диапроектор. Опять-таки, в последнем 21 пакете эти предприятия, в общем-то, были отражены. И Белпол проводит регулярно закрытые брифинги в различных странах Европейского Союза, США, Украине, для того, чтобы показывать, в общем-то, как меняется ситуация в Беларуси, какова динамика и на что необходимо делать, естественно, упор в настоящее время, потому что ситуация очень сложная. В ближайшее время мы понимаем, что многие эти предприятия могут выйти на свои производственные мощности, а это значит, что 27-й год в контексте, опять-таки, того еще, что происходит вокруг Беларуси, может быть очень сложным.
3: Як на гэтым зарабляе Александр Лукашенко и его атачэнне?
2: Здесь нужно распределять, точнее разделять схемы, потому что если мы говорим о предприятиях, которые работают на войну, то это попытка как-то стабилизировать ситуацию внутри страны, потому что если бы белорусские предприятия это не производили, то ситуация экономическая была бы еще хуже, чем есть сейчас. Хотя ситуация все равно ухудшается, потому что санкции, которые вводятся, опять-таки, за участие, соучастие в войне, за помощь агрессору, они ухудшают эту ситуацию. Есть схемы непосредственно коррупционные, но это коррупционные схемы, о которых мы также рассказывали, в которых участвует так называемый президентский спортивный клуб, и уже непосредственно на этих предприятиях зарабатывают и семья Лукашенко, и круг приближенных.
1: Цяпер арганізацыя былых сілавікоў Белпол выявіла новую схему абыходу санкцый, якой карыстаецца беларускае прадпрыемства Планар. Яно знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі за працу на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. А з прадстаўніком арганізацыі Белпол Владзімірам Жыгарам размаўляла Яна Запольская. Раса жыта, расіла, жонка мужа.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Александр Лукашенко недавно продемонстрировал полную миролюбность и гостинность, заявивши про ожидание накормить всех небараков украинцев тем, что у нас на болотах и в лесе, и про нежидание воевать ни с кем. Мы будем робить все для того, как был мир. Ніякие мы не агрессоры. Мы не ожидаем воевать ни с русскими, ни с украинцами, ни с татарами, ни с габреями. Чому? Потому что Беларусь – это их дом, агульный дом. Тут живут все. И живут нормально, сказал я. Лукашенко в последние месяцы заправды в основном робить миролюбные заявы. Ягоная тональность истотно изменилась. Что же отбылось? Коли он ранее хвалился и орешниками ядерной зброи, якая нібито размещена на территории Беларуси, то теперь Максима побачил, как Россия за счет своей ядерной зброи не может оборонить от ударов ани свои нафтоперепрацовывающие заводы, ани склады «Вайберис». Киев, видовочно, мел мету усиляк обмежеваться удел Минску в войне. Как показывает практика опошних месяцев, у певной степени ему это удается. Лукашенко вельми хоче, каб его знову спрымали не только як союзника Путина, але як человека, який може быть корисны после закончения войны. Мовляв, хотя Россия наш союзник, але мы хочем миру и готовы допомагать домовиться. На фоне того, что знову з розных столиц

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: А наши координаты в интернете racia.com. До 8 години в Польше, до 9 в Беларуси остается 6 хвилин с половой, столько же до новин. Новины у нас, как ведомо, о полной године завсёды. У этом выпуску Стас Дедерка скажет про, между іншим, про ночную атаку украинских дронов на Москву.

0: Radio Racja.
1: 20 хвилин остается до 9 години Польши, 10 у Беларуси. Были доброохотники, которые змагались за Украину, протягивают свою громадскую, громадянскую активность, навет после того, как вышли из войска, да помогают на политических подеях, например, у час организации Дня годности в Варшаве, и так само на культурных фестивалях, як для прикладу фестиваля Буджаних Тутака на Падляші. Про гэта, чаму тое роблять, чаму застаюцца активными, Марина Савицкая запыталася былога вайра і політичного зняволеного Дзяніса.
2: Я считаю, что по поводу наших войров, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь, кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, прав вызволения Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы. Бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурная там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи.
3: Что ты назираешь, когда ты коммуникуешь с экс-доброхотниками? Насколько они готовы вертаться на ту землю украинскую, там, где сейчас ведутся боевые деяния? Альбо наоборот, им потребны отпочинок, и они кажут, что больше николи?
2: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация, если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие, о, классно, ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
1: Як каже Дзяніс, ваярам важна час ад часу пераключыцца на грамадзянскія справы.

0: Есть две пущи. Пуща, якая охраняется, и пуща, якою завладал лесник. Эта пуща, где есть секера и пила, нигде не будет такой, как у национальном парку. И она не вырастет уже такая сама. Не будет такой самой. И ее характер изменяется. И то вельми шкода, как целая пуща по нашему боку была так на белорусской стороне национальным парку, то был велизарный еще кавалок лесу, який мае такое, где господарить природа. А человек только дотыкается до природы. И он ее и так контролюе, але не контролюе под взглядом экономичным. И он помогает природе. А у национальным парку сама природа робит то, что треба. И эти потребы человек николи не заступит своим уваходом, что раз большим, позорнейшим у лес. И тому белорусский бок пущи Беловежская лепше от нашего, бо там национальный парк. И он может иметь так само перахилы, теперь на белорусском боку рубают пущу, але это у рамах парку. И они не могут сделать того, что хотят. А у нас лесник, ну, как треба сделать гроши, то он берет пилу с сокеру и рубает пущу. Иного выхода он не имеет. Он может и не такие виноваты, бо такое есть право. А у парку он не пойдет с пилой и с сокерой. Бо до парку доплачивает панство. Парку господарка только помогает природе. Она только контролюет какие-то такие моменты, когда треба там увести, знищить крыгу корника, чи помогти посадить дерево. И тому вельми кепско, что поделили пущу. Поделили людей, поделили культуру. У пущи появился такой специфичный человек, появился такой лесун. И этот лесун, этот человек пущи, от этих курганов, об яких мы говорили, створил свою вельми цікавую философию життя на лоне природы, бо он нигде не мог оборониться от природы. И он зіє жив, и он у этой природе был, и он мусил иметь силы, и он ее познавал, и он зіє жив. И это лесун, то такий человек, такий самий і по нашій стороні, і по білоруській стороні, і такий самий українець, такий самий білорус. І вельми шкода, ще Беловежская пуща, вона становить таку білу карту для літератів, для філософів, для мастаков, для людей культури, для етнографії, тому що лос лясуна, його філософія життя, його культура еще у повьяках. Мы ее докладнее не знаем. И она вельми цікавая, и она еще жде на свои историчные такие соправдные бадання. Есть еще остатки этой культуры, которые живут на вёсках припущанских, серед людей. И как был национальный парк, то он оховывает не только природу. Национальный парк оховывает культуру, оховывает людей, архитектуру, этнографию, якая есть на границе парку. То вельми важное.
1: Почалася весна 2006 года, а у вас, бачу, руки у фарбах, значит, шмат працуете. Над чем працуете теперь?
0: Ну, я працював шмат над зимою у Беловежской пущи, тому что гэты рок зима у пущи была вельми пригожая. Таких зим редко коли бывает. И я хотел намалевать как найбольш таких зимовых краевидов Беловежской пущи. И передусім поднял такий цикл беловежских дубов. Я эти дубы хочу сделать так у 4 пары року. И аккурат была зима, и я малював дубы, как они выглядают зимою. Теперь буду малював, как они выглядают весною, после летом и осенью. И будет такий цикл, как выглядает дуб у разные пары року. Ну, тепер я ще роблю музей білоруському і там мої руки у фарбі, такий досить монументальний куток купалля. То є така сцена, такий якби щось в родзаю такої панорами, яка зв'язана з купаллем. Там є ніч, білоруська вьоска, вода, вінки, і це все так зроблено криху в фарбі, а криху в натуральному такому вигляді. Натуральні вінки, натуральне колесо від воза, на якій в'яжуть такі кольорові шматки у день купалля, натуральні вінки, які, правда, тут робляться на купалля. Ну і тому, що цілу зиму роботи мав шмат, а тепер шикуємося до пленеру у Наровці, буде для 10 мастаків, може двох з Білорусі і з Віслачі, і маємо на пленери, які відбудуться 25 червня до 10 липня. І він буде зв'язаний з тислим резерватом Біловецької пущі, тому що Войт шикує ту сталу галерію у царської школі у Наровці, і вона вже пойде у такий капітальний ремонт, може до осені цей ремонт скінчиться, і ми повелічуємо гмінну галерію у Наровці. І до цієї галерії дойде Біловецька пуща, у такому вигляді, як вона виглядає в стислому резерваті. Це старий пригожий ліс. Ну, буде цікаво, як мастаки собі дадуть ради з таким праві первотним лісом.

Куропаты я закончил 20 график на тему куропат. Я не готов до выставки. Мы хотим сделать на листопад крыш. И маем два места, у яким можно этот крыш поставить. То есть царская дорога от парку Палацового до Стислого резервата в Беловеже. Еще докладнее места не знаем, але есть махшимость, как такой крыш там поставить, коли не на парковом грунте, не на дзялце парку, то на приватной, потому там еще есть несколько таких загонов приватных, и мы уже обговорены с двумя господарами из Беловежи. Мы еще их прозвище не подаем. То есть наша такая тихая умова. Мы будем еще говорить с бурмистром, с Войтом Беловежи, как не было жадной там коллизии. И альбо там поставим этот крыш, а другое намерение, то есть утопили. При вузкоторовых колейках, где уже стоит экуменичная капличка, посвященная пушче, есть там камень с лесниками, яких за советов вывезли на Сибирь. И коли бы дошел крыш еще с Куропат, то уже был бы такой пункт, такая достаточно солидная памятка. И наших людей, которые были вывезены на Сибирь, есть капличка, где можно помолиться. И может там над лесництвом не имеет жадных таких, ну, каких-то претензий, как там поставить крыш. Мы хотим здесь так при конце вересня, во вресню, покликать таких с 20 особ, которые там писались на листу, таких гоноровых людей, которые помогут поставить этот крыш. И так коллегиально будет поднято до

Кася Кавальская на хвалях белорусского радио «Рация». А я вам про позяхание обещал рассказать. Не, ну ясно, что у вогуле, коли так казать шчыра, и коли вы этой темой цікавіліся, ці цікавіцеся, позяхание у вогуле никто не может отказать на во что. Самое такое близкое, это то, что ну, мы нібыта охлаждаем мозг. Ну, у кого есть что охлаждать, то и охлаждаем мозг. Тому, коли вы позяхаете, значит, все нормально, мозг есть, треба его охлаждать, бо там что-то працуе. Але сапраўды частое позяхание ассоциируется, звычайно ассоциируется со стомленностью некой, с недосыпанием, но, однако, заявляться оно может и по інших причинах. На ягоную частоту здольную плывать якость ночного отпочинку, стресс, так само эмоциональный стан, прием некоторых лековых препаратов, так само сюды. Позяхание часто возникает при переходе организма помеж разными узровнями спания, менавіта тому человек может частей позяхать после обуджения, перед сном так само, ці у перыяды, ну, некой такой выявленной дрымотности. Однако великое значение мае не только протяглость, але и якость сну, это вядома. Ночной отпочинок складается с циклов, паўтаральных циклов, калі яны регулярно перерываются за шуму некага там святла, парушэння дыхання ці іншых факторов, человек может провести ложку достаткова часу, але раніцаю все равно адчуваць стомленасць, тому пазяхае. Яшчэ одной причиной частага пазяхання можа стаць нестабільны режим. Постоянное змянение часу адыходу да сну і абуджэння здольна парушаць нормальное аднаўленне организма і узмацняць дзённую дрымотнасць. Уплываюць на стан таксама і алкоголь и некоторые препараты, которые володуют вот таким заспокояльным, седативным деянием. Тому при раптовном з'явлении постоянного позяхания рекомендуется узгадать, припомнить, те не изменялся недавний режим приема леков, або некий там звыклый лад життя. Стресс и нуда так само здольно менять частоту позяхания. Таким чином, з'явление этого симптома, навод после полновартостного на первый погляд ночного отпочинку, само по себе еще не свечить про некое захворывание. У першую чаргу можна звернуць увагу на режим і працягласць сну, умовы ў спальні, ўжывання алкаголю таго самага і прыманыя препараты. Калі пасля устранення відавочных фактараў нормалізуецца стан, причина могла быць менавіта вось адна з гэтых паўсядзённых звычак. Большае значэнне мае сітуацыя, калі незвычайна частае пазяханне з'яўляецца раптоўна, захоўваецца працяглы час або суправаджаецца іншымі зменамі самаадчування. Вось гэта ўжо, як кажуць, званочак. Адмысловыя ўвагі патрабуюць выпадкі, калі адначасова ўзнікаюць боль у грудзях, выяўленая слабасць ці нейкія неўралагічныя симптомы. При таким сполучении прикметов рекомендуется, вядома ж, звернуться по медицинскую допомогу, а не спробовать самостойно растлумачить то, что отбывается некой там звычайной стомленностью. Да, бак, бачите, ну, не, саправды, калі штосьці занадто отбывается, да это, я кажусь, не здорово, так? Калі часто позяхаете и, здаецца, высыпаетесь, спите нормально и не прымаете неких леков да алкоголю, ну, тут, конечно, варто запытаць спецыялістаў, што з вамі не так. Добра, калі спецыяліст ведае.

0: Радио Рація.
1: От это еще про Америку. Он был соправдан от белорусской интеллигенции, правильный украинский интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключенным, семьям.

Фалкор на хвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час, как нагадать про надворье, нагадываю, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер поудньово-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже за норму. А вот у вечера местами махчимы короткочасовые дожди. Про то, что шахает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, традиционно расскажу не в забаве, да, чакайтеся.

Украинские беспилотники атаковали две в области России. МУС Беларуси объявила у вышукали Сябелецкага, шестигоддзя волонтерской организации «Допомога» у Вильні. Про это, да и про іншае, вось уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радиорация расскажет Стась Дадерка. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Украинские беспилотники атаковали две в области России. МУЗ Беларуси объявила у вышук Олеся Беляцкого. Шестигоддзе волонтерской организации «Допомога у Вильни».
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1638 день войны. Украинские беспилотники атаковали Нижегородскую и Тульскую в области России. У приватности у Дзержинску у жилый дом трапил украинский беспилотник. Червоный узровень беспилотной небеспеки в области обвестили каля 3 годины ночи, поведомляют мониторинговые каналы. На автобусном припынку, где супрацовники Запорожской атомной электростанции чекали на автобус, как ехать на оккупованную Россией электростанцию, выбухнул дрон. Один человек загинул, 16 отримали ранения. Трое из них тяжкие. Про это поведомило Международное агентство атомной энергии. Так само были удары по промысловой зоне АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссі закликал неоткладно спынить эти атаки. Нагадаю, российские войски захопили наибуйнейшую в Европе атомную электростанцию с 6 реакторами у первые тыдни уварвания в Украину в 22-м годе. Репрессию Беларуси объявлены вышек Нобелевский лауреат Лесь Беляцкий. Ягоная картка з'явилась у базе, доступной на сайте mvd.sotoproject.com. Подставой для вышуку позначенная криминальная справа без удокладнения номеру артикулу. Як ведомо, Беляцкого промыслово вывезли с турмы за мяжу у снежне 25-го году. Так само Менская милиция знову шукая былого политвязня Миколу Дядка, помилованного летусь у вересне объявленного у вышук все лето 30-го красовика. У обновленного на базе вышку оказались и журналисты Катерина Гордеева и Сергей Подсосонный, лидер гурту «Дитюки» Александр Денисов, модераторка «Христианской визии» Наталья Василевич, былые политвязни, сирот яких Дмитрий Козлов и Вячеслав Лазаров. Усего белорусские силовики шукают амаль 7000 человек. Былый политвязень, лидер белорусской христианской демократы Павел Северынец, зранку поведомил у Фейсбуку, что частка батьковской кватеры у Витебску, где он прописаны, теперь арештовали. Черговое беззаконие, але Бог усе убачыць, адзначыў палітык. Жыхароў Беларусі турбуе якасць пры дваровых тэрыторыях у дзіцячых пляцовак і дарог. Пра гэта паведаміў камітэт дзяржконтролю па выніках гарачай лініі. Адзначаецца, што пытанні грамадзянаў прымаліся па нумары 191 і ў чат-бот тэлеграм-каналу КДК. Пра неналежнае ўтрыманне дарожна-вулічнай сеткі, таксама неабходнасць яе рамонту паведамілі жыхары амаль двух дзясяткаў населеных пунктаў. Гэтак у аграгарадку Бродніца на Берасцейшчыне патрабуецца асфальтаванне шэрагу вуліцаў. У Барысаве по улице Днепровской есть ямы, у Менску просел тротуар по улице маршала Лосика. Так само стало ведомо, что ля дома номер 15 по улице Денисенки у Гомлі няма дитячих гульнявых пляцовок, скрыняў и лавок. Усяго, як заявлено, ведомство приняло больше за 170 поведомлений. Вільня. Шестигоддзе існавання волонтерской организации «Допомога» отзначить 5 вересня у лакации «Белорусский замок», говорить кіраўніца Наталья Калегова.
4: Я надеюсь, что даже когда у нас все будет свободно, то на территории замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще. Мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября, но в принципе мы это допомоги только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором, она уже существовала. И поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем допомоги.
3: Как каже Калегова, это будет открытое свято, и она чекает у всех белорусов, но вот тех, кто не связан с допомогой.
4: Мы будем рады всем, то есть которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в день матери. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связан с допомогой, но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
3: Организаторы свята просят заполнить опытанку про святкование, как ампреза стала больше цікавая и разностайная, отповедал запытом гостей. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Увечары месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы.
0: Радыё Рация. Перше трансграничне радіо ФМ.

Вось бачите, Нави Бенд про счастье. Ось. А мы про гроши. А, в лікогості гроши щастя. А щастя гроши. Так бывает. Дык вось про то, чего завсёды не хапая, про гроши. Обяцаю вам рассказать самый таки подступный финансовый ворог человека. Зусім не инфляция, або там некая там зарплата маленькая. А наш вот гэты майстерский самоподман. Мы привыкли пераконывать себе у идеальным контроле над кошельком, покуль реальные банковские выписки не открыют правду шокующую. Про гэта пиша The Washington Post. Гэтая финансовая амнезия, так бы мовить, примушая нас хронично недооценивать дробные выдатки. Ну, саправды, яны сдаются истными дробязями, але у сукупности перетвораются у круглую сумму, якая кожный месяц бесследно зникая з рахунку. Головная психологичная пастка заключается у шчырой веры во уласные иллюзии. Мы упэўнены, что трымаем бюджет под контролем, хотя николи его не фиксовали и шукаем виноваты где заугодно, акрамя уласных звычек. Перший распаўсюджанный миф крыется во упэўненности, что, мавляў, у мяне есть бюджет, нават калі усе личбы існуюць выключно у памяти. Без твердой фиксации прибытков и выдатков немагчыма убачыць реальную картину и знайсці резервы для назапашванняў. Другая помылка тычыцца иллюзорной подушки бяспекі, калі откладзеныя на экстренный выпадок грошы регулярно разыходзяцца на некія бягучыя пакупкі, гэты фінансавы резерв перастае выконваць сваю ахоўную функцыю. Трэцяя пастка звязана с кредитным пластыкам. Безнаяўныя разлікі вельмі зручныя, але яны падтупліваюць пачуццё выдатку, прымушаючы нас марнаваць значна больш, чым пры выкарыстанні наяўных. Чацвёрты міф – гэта цвёрдая упэўненасць у тым, што мы амаль не яму паза домам. Регулярная кава по дорозе на працу, спонтанные перакусы и вечеровая доставка ежи з'ядают львиную долю месячного доходу. Пятая помылка спрытно маскируя банальные капризы по житёво важной необходности. Новые подписки, забавки некие, да импульсивные покупки успрымаются как обовязковое марнование, хоть от многих из них можно легко отмовиться без страты якости життя. Финансовые тяжкости не возникают за один день. Яны вырастают со звычки заплющивать в очи на дробязи. Каб вернуть контроль над грошима, достатково поднять банковские выписки хотя бы за апошние полгода и сумленно раскласти все траты по категориях. Ну, саправды, я читал и не одной читал, что все наши возгетые проблемы с вечным недохопом грошей выключено за отсутности возгетой фиксации. И навод некоторые пропануюць хотя бы месяц, як минимум месяц, записывать усе, як кажуть, плюсы и минусы, то бок усе доходы и усе выдатки. Абсолютно усе. Я, власно, скажу и скажу за себе, я двойчы, ці можа тройчы, починаў гэта рабіць, але мяне не хапала на месяц чамусьці. Ну, заўсёды штосьці. Ай, трэба ўпісаць у гэты шчытак. Потым забываеш пра гэта. Ну, карацей кажучы, штосьці ў мяне не атрымліваецца, але людзі дасведчаныя кажуць, што сапраўды гэта дапамагае. Ну, вось трэба неяк так знайсці сілы, знайсці памяць, каб гэта зрабіць. Ну і сапраўды высновы могуць быць вельмі цікавымі. Я, канешне, кажу пра самога сябе, але ў вас штосьці мне падаецца таксама могуць быць высновы цікавымі.

Война в Украине. Российцы всю ночь атаковали Запорожье. Украинский эксперт оценил структуру белорусских демсилов. Гурт Крамбамбуля запрошая на усе белорусский корпоратив. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 9 хвилинок на хвалях белорусского радио и рация расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка «Радио «Рация».
2: Пасля рыжскай мірнай дамовы Леванпаль апынуўся ў складзе другой рэчы паспалітай.
3: Жыццё за палакамі мясцовыя жыхары ў асноўным помняць па ўспамінах сваіх бабуль і дзядуль. Праўда, ёсць і такія, і нам іх удалося знайсці, хто сам быў сведкам гэтых падзей.
2: Успаміны ў асноўным светлыя і трохі рамантызаваныя, асабліва адзначаюць высокі ўзровень культуры за палякамі.
4: Пры Польшчы бацька мой быў у польскай паліцыі.
5: Міліцыя то была цяпер.
4: Паліцыя. Паліцыя. Да, да. Ну, ён быў такі добрынькі дужа. Ён каго-то самагонкай паймаў, пратаколы не пісаў. Яго напоюць і з сабой дадуць. І ён распіўся. Мы жылі ў беднаце, як мама расказывала. Не даедалі. У долг браў у яўрэя ўже водку. Вот. Ну, па-відзіму, яго попрасілі. Попросили его, тогда он завербовался, деваться негде было, у Франции в шахту завербовался. Вот, год там отработал, я его там убила, а он был заштрахован. И нам слали, маме, и мне еще был брат, и детям с Парижа деньги. Вот, и за эти деньги мама строила дом этот. Жили мы бедно. Была молодая яна, неопытная. Ну, конечно, дом выкрасила. Прошли русские у 39-м. Это уже панечка, сказали. И мама плакала, что вывезут на Сибирь, наверное. А мы бедно жили. Вот, вот так была наша жизнь. Ой, тяжко. Ну, про Польшу, я бы сказала, была культура большая. Там мата не почуешь, бывало. Не. Ругнулся, тебе злот штрафу напишут. Тут же полиция была в этом доме. Во.
6: Где сгорел?
4: Не, во рядом, где часы жили. Полиция тут была.
6: Який дом? Вот это следующий дом?
4: Да, да, вот этот. А где клуб? Там военные стояли. Срочники отбывали, военные.
6: Пограничники?
4: Да, да, да. 12 была граница. Брат мой в 38-м году на лыжах переехал границу и не вернулся. Все.
1: Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шубс да Ганна Шарэнда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
7: 1936 года. Постройки.
8: Да.
7: Ее построили. Ну и здесь было... При Польше жило в Леонполе около 2000 человек. Здесь было... Больница, синагога была. А школа вот эта самая, это тоже наша школа. Ну, когда-то купили в 90-е годы. Вот, ну, хотели здесь открыть производство или базу отдыха. Но вы знаете, что нет денег. Вот, нет денег. Все упирается в вопрос деньги. Спшидайся, а что зробишь? 60-70 квадратных метров то. А, позже. Замок таки. О, польская еще. Польская это. Где-то при Польше 350 человек учеников было.
4: Там стояла вышка кладивные. Наши военные, ну, всегда это патруль стоял. Поляки. Вышка стояла, они наблюдали. И что-то было подозрение, что двинется черная полоса. А там, по-видимому, окапывались уже русские. Угу. Готовились. Угу. И это было 17 сентября. Ну. Как сейчас я помню. Утром чуем выстрел. Мы в подвал сховались. У нас дома погреб. Этот патруль заметил, конечно, сообщил там этой, всем этим военным, и они поудирали. Все поудирали. Только один был порочник такой. Вот он сейчас и похоронен. Витальд Полонский. И фамилию я даже помню его. Ну, думать, я ж поручник, отвоюю. Забег там, гмина ж была, где спалили. Забег туды, наверное, отстреливался, что он там делал. И ему распороли живот и грудь. И он так гордо умирал за родину. Молодой, только женился, жена красавица там такая была, все. Ну, думаю, отвоюсь. И он мучительно умирал. А это все поудирали. Они в белье подирали, ходили по деревням, просили, надежду давали им там. Ну и они уехали там куда-то.
3: А мы с Лавонпала подаемся на усход. Только 22 километра от Шюль находится Верхний Двинск, якими уже зусім іншую советскую историю.
2: Коли вы цікавитесь сучасным Верхний Двинском и его життем за советами, то слухайте «Уздовж поделенной Беларуси» уже завтра.
1: Радио Рация вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.

Белорусская радиорация 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков у день не чакается. Температура по ветру от 18 до 21 тепла. Ветер паудньово-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже за норму. А вось у вечеры месцами короткочасовые дожди махчимы.

Украинские беспилотники атаковали две области России. МУС Беларуси объявила у вышука Леся Беляцкого, 6-летия волонтерской организации «Допомога» у Вильни. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 6 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Стась Дадерка.

Крутить в облаках узоры. Ветер горы запрошнулся, смеется. Весело гасить поблеклые зори.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Украинские беспилотники атаковали две в области России. МУЗ Беларуси объявила у вышук Олеся Беляцкого. Шестигодзе волонтерской организации «Допомога у Вильни».
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1638 день войны. Украинские беспилотники атаковали Нижегородскую и Тульскую в области России. У приватности у Дзержинску у жилый дом трапил украинский беспилотник. Червоный уровень беспилотной небезпеки в области обвестили каля 3 ночи, поведомляют мониторинговые каналы. На автобусном припынку, где супрацовники Запорожской атомной электростанции чекали на автобус, как ехать на оккупованную Россией электростанцию, выбухнул дрон. Один человек загинул, 16 отримали ранения. Трое из них тяжкие. Про это поведомило Международное агентство атомной энергии. Так само были удары по промысловой зоне АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссі закликал неоткладно спынить эти атаки. Нагадаю, российские войски захопили наибуйнейшую в Европе атомную электростанцию с 6 реакторами у первые тыдни уварвания в Украину в 22-м годе. Репрессии в Беларуси. Объявлены вышек Нобелевский лауреат Лесь Беляцкий. Ягоная картка з'явилась у базе, доступной на сайте mvd.sotoproject.com. Подставой для вышеку позначенная криминальная справа, без удокладнения номеру артикулу. Как ведомо, Беляцкого промусово вывезли с турмы за мяжу у снежня 25-го года. Так само менская милиция знову шукая былого политвязня Миколу Дядка, помилованного лет всю вересне объявленного у вышек все лето 30-го красовика. У обнову в линой базе вышку оказались и журналисты Катерина Гордеева и Сергей Подсосонный, лидер гурту «Дитюки» Александр Денисов, модераторка «Христианской визии» Наталья Василевич, былые политвязни, сирот яких Дмитрий Козлов и Вячеслав Лазаров. Усяго белорусские силовики шукают амаль 7000 человек. Былый политвязень, лидер белорусской христианской демократы Павел Северынец, зранку поведомил у Фейсбуку, что частка батьковской кватеры у Витебску, где он прописаны, теперь арештован. Черговое беззаконие, але Бог усе убачить, это наша политика. Жыхароў Беларусі турбуе якасць прыдваровых тэрыторый у дзіцячых пляцовак і дарог. Пра гэта паведаміў камітэт дзяржконтролю па выніках гарачай лініі. Адзначаецца, што пытанні грамадзянаў прымаліся па нумары 191 і ў чат-бот тэлеграм-каналу КДК. Пра неналежнае ўтрыманне дарожна-вулічнай сеткі, таксама неабходнасць яе рамонту паведамілі жыхары амаль 20 населеных пунктаў. Гэтак у аграгарадку Бродніца на Берасцейшчыне патрабуецца асфальтаванне шэрагу вуліцаў. У Барысаве по улице Дняпровской есть ямы, у Менску просел тротуар по улице маршала Лосика. Так само стало ведомо, что ля дома номер 15 по улице Денисенки у Гомли нема дитячих гульнявых пляцовок, скрыняв и лавок. Усяго, як заявлено, ведомство приняло больше за 170 поведомлений. Вильня. Шестигоддзе існавання волонтерской организации «Допомога» отзначить 5 вересня у лякации «Белорусский замок», говорит керавница Наталья Колегова.
4: Я надеюсь, что даже когда у нас все будет свободно, то на территории замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще. Мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября. Но в принципе мы это допомоги только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором. Она уже существовала. Поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем допомоги.
3: Как каже Колегова, это будет открытое свято. Я начекаю у всех белорусов, но вот тех, кто не связан с допомогой.
4: Мы будем рады всем, то есть которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в день матери. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связан с допомогой, но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
3: Организаторы свята просят заполнить опытанку про святкование, как импреза стала больше цікавая и разностайная, отповедала запытом гостей. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз...
5: надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Увечары месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Вітаю, шаноўныя, серада 19 жніўня. Сёння хвалі беларускага радыё рацыі. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
5: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
6: 19 жніўня, серада. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу жывапісу «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава. На выставе прадстаўлены карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцію яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Выстава працуе па 10 кастрычніка у музеі і цэнтры беларускай культуры ў Гайнаўцы. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адведаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. Знітак, воўны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты, салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да канца жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае адведаць выставу «Традыцыйная вопратка падляска ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўвалася ў сучасных падляшшы і сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэне. Падляшская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава працуе па 6 верасня ў выставачнай залі Падляшская опера і філармоніі, што па вуліцы Адэскай.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна. Беласток і Падляшша.

0: Рація. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мости.
1: Волковыск.
0: 98.1 FM.
2: Басня про несчастливое кохание.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Президент Мьянмы у Минску сустранится с Лукашенком и открыет амбассаду. Поледеневуленного украинца будут судить за злостное неподпорядкование у турме. Депутат незалежности Юрай Збеленький про декларацию незалежности.
2: У студии новиновали Войовская.
3: Министерство информации Мьянмы поведомило, что после визита в Москву президент этой страны Мин Аунг Галайнг на запрошение Александра Лукашенко наведая с официальным визитом Минск, керовник войсковой хунты находится в Москве с 18 по 19 жнивня. У Минску запланированы встречи президента Мьянмы с Александром Лукашенко, керовниками Урада Палаты представников. Керовник этой страны так само примет удел в церемонии открытия посольства Мьянмы в Минске и у Мьянманска белорусским бизнес-форуме. Чекается, что осенью откроют и амбассаду Беларуси в Мьянме. Подтверждения этого визита из белорусского боку покуль нема. У правооборонном центре «Весна» поведомили, что супрать 33-годового политзняволенного громадянина Украины Павла Кабарчука, осужденного на 20 годов зняволения у Могилевской тюрьмы номер 4, завели новую криминальную справу. Поводле правооборонцев, теперь его будут судить поводле частки 2 артикула 411 Криминального кодекса «Злостное неподпорядкование законным потребованиям администрации тюрьмы». Справу Паула будет разглядать суд Ленинского района Могилева. Политвязню погрожает еще до 2 годов зняволения. Сына и батьку из Украины Паула и Сергея Кабарчуков затримали у лютым 24 года. Тады у Лельчицким районе был объявлен режим контртеррористичной операции. Позднее КДБ заявил об затримании так званых террористов. На опубликованных пропагандистами здымках Павел выглядал сбитым. Ведомо, что у СИЗО КДБ затриманных доставил вертолет. Позднее их осадили по выгляду 4 артикулов Криминального кодекса как диверсантов СБУ до 20 годов неволи. Их термины мусят скончиться только в 2043 году. Жнівенский путь 1991 года. Спроба державного переворота у Советском Союзе. Державный комитет по надзвичайным становище поспробовала отхилить от улады тадышнего президента СССР Михаила Горбачева. Старшиня Верховного Совета БССР Миколай Дементьев и керівництво Компартии Беларуси фактично подтримали ГКПЧ. А депутаты БНФ приняли заяву с осуждением путчу и запотребовали скликать сессию Верховного Совета, где была замацаванная конституционная незалежность Беларуси, принятая 27 липня. Говорит сябра консервативно-христианской партии БНФ депутат незалежности Юрай Беленький.
4: Мы стояли тогда на площади, пришла информация, что ляснул ГКЧП. Я помню такую эйфорию на площади, что вось, добро, все. А до нас звертается поздняк, и он каже, господарство, хлопцы. Я помню твар, их не радостно, а такие напруженные, серьезно, хлопцы. Нам история дала 3 дни. Коли зараз мы вырешим пытание незалежности, у этой 3 дни, мы будем незалежными. Коли не, дык не.
3: Правил путчу 21 жнівня стал катализатором рашучих змен у Беларуси. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск. Прес годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Ну, разом далі пирожна хмарна на нашим поміжному регіоні, калі цяклі быць вельмі докладным на Беласточыне, ды так само заходні часткі Гарадзіншыны ды Берасцейшыны, вось усходнія часткі Гарадзіншыны ды Берасцейшыны, там больш праясненняў зараз. Температура паветра плюс 20 у Лідзе ды Гародні, 21 у Беластоку ды Ваўкавыску, 22 у Кайноўцы, 23 у Берасці у Кобрыні, 23 у Пінску, чакаем уночы плюс 15-17, месцамі дажджы. прогнозують нам синоптики. Переважає повднювий вітер, дині значне пориви місцями, понижена атмосферний тиск, він таким тримається вночі, почне знижатися ще більше.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
5: День з Рацією.
2: Така зараз 5 хвилин після 17 в Білорусі, після 16 в Польщі. Тут у студії Білорусська радіорація. Перенішимо з вами Влад Гринєвський. Я запрошую вас щиро в нашу чергу виходину, коли 19 день жнівня, середа сьогодні. 98.1 FM у Білостоку, де Харудні, 99.2 FM у Бірсі, Біле Подляске, де так само в Тернеці. Рація.com. Наперед у нас трошку і історії.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Ірак сама разам на гадзіннікі заглядаем. 17.10, зараз даклады часу Беларусі. 16.10, гадзіннікі паказваюць у Польшы. Шлях да незалежнасці праз падзеі 20-га стагоддзя. Сёння прыгадываем імклівыя падзеі Пуча, які разбіваўся акурат 19 жніўня ў 1991 годзе. Гэта спроба дзяржаўнага перавароту ў Савецкім Саюзе. Адна з ключавых падзеяў, якія папярэднічалі распаду СССР. Як гэтыя падзеі даляцелі да Беларусі? Сюда, што важна было тады вырашыць, прыгадвае сябра парты БНФ, дэпутат незалежнасці Юрась Беленькі. З ім гутарыць Аліна Андрыевіч.
2: Што менавіта абмяркоўвалася на закрытых паседжаннях партыйнага кіраўніцтва 19-21 жніўня? Чаму Мікалай Дзімянцей так доўга не склікаў сесію? Гэта была асабістая пазіцыя яго ці загад з Москвы?
3: Відавочна, што гэта быў загад з Москвы. Гэта вынікае з самой сітуацыі тагачаснай у Савецкім Саюзе і Беларусі. Беларусь не была самастойнай дзяржавай. Гэта была частка Савецкай імперыі, таталітарнай, унітарнай, хаця фактычна фармальна называлася рэспубліка ў складзе Савецкага Саюза. Рэальнасць была такая, што гэта была жорстка цэнтралізаваная сістэма. Больш таго, гэта сістэма, хачу нагадаць, хто не памятае, кіравалася камуністычнай партыяй, якая была пазначана ў канстытуцыі кіруючая палітычная партыя. І натуральна, што все рашэнні, якія фармальна прымаліся на ўзроўні беларускага так званага кіраўніцтва, это быў просто дубляж тых загадаў, якія прыходзілі з Москвы. Адбылося, конечно, не так бы мовіць, неверагодна з пункту гледжання этой сістэмы, калі ў Верховным Савеце БССР 12-го склікання з'явіліся депутаты Беларускага народнага фронту, якія сталі праводзіць сваю палітыку, сталі агучваць свае планы, свае тэзы, прапановы, якія не адпавядалі тым установкам, якія прыходзілі з Москвы, тым рашэнням, якія прымаліся ў Москве. Я памятаю, з першай сесіі это быў пэўны шок, напэўна, для гэтых вот номенклатурчыкаў так званых, якія прывыклі, што вот з Москвы прыходзіць нейкая установка, а яны як просто такія, вы знаеце, фармальныя выканаўцы гэта агучваюць, там адзінагалосна галасуюць на сесіях Верховнага Савета. А тут з'явіліся людзі, якія прапануюць іншыя ідэі, пярэчыць таму, што з Москвы прайшло. Я памятаю, першая сесія ўвогуле шок для іх. А што тычыцца ГКЧП 19 жніўня 1991 года, то тут ўвогуле трэба ж разумець, што бальшыня Верховнага Савета, у тым ліку Дзімянцей, гэта людзі, якія выраслі, гадаваліся, іх сталенне адбывалася ще пры Сталіне. Часам людзі забываюць пра гэта. Што гэта значыць для чалавека, на вачах якога адбываліся эти рэпрэсіі масавыя ў Савецкім Саюзе, калі бацькі шапталіся, прычым вот гэта вельмі сур'ёзна адбівалася на паводзінах людзей і праявлялася час. І вот адбываецца ГКЧП, пераварот, і ясна, што Дзімянцей, все это адчэнне камуністычнае, кіраўніцтва, яны гэта прымаюць як загад, указанне, што рабіць, як рабіць. А мы, апазіцыя Беларускага народнага фронта, мы прапануем іншы. Мы сабраліся тады, хто быў у Менску, у нашым пакоі.
2: Калі менавіта Зянон Пазняк і іншыя дэпутаты незалежнасці зразумелі, што Пуч праваліцца і пачалі рыхтаваць запасны план па пераходзе ўлады.
3: Трэба памятаць, што Дзімянцей гэта быў кіраўнік фармальнай улады. Рэальная ж улада была ў ЦК КПСС, рэгіянальная улада ў ЦК КПБ, першы сакратар ЦК КПБ Малафеев. Там прымаліся, скажам так, рашэнні, як рэалізоўваць загады з Москвы. Вельмі важны быў момант, калі мы некалькі чалавек апазіцыі, это быў я, Навумчык, Ігар Герменчук, Заблоцкі, мы прыйшлі ў кабінет да Дзімянцея. І вот што я ўпершыню пабачыў. Дзімянцей рэпрэзентаваў сябе такога мяккага чалавека з такімі паводзінамі, а тут у яго праявіўся нейкі такі, знаеце, сталёвы голас. упевненість така. От. Ми потребували виконання закону, Конституції, що відбувся державний переворот. Треба дійнічати, щоб супродійнічати з цим діянням з Москви. А і він заявляє, Горбачов себе ісчерпав. Ви мені тут, мовляв, не вчите, та вже з нами так розмовляти жорстко. І що вельми важливо, от я от зараз про шмат годов уже, 35 годов, что мы зробили? Вот некалькі деталей, які, можна сказати, були, Бог, може, дав нам розуміння. Вот одна така маленька деталь. Здається, Герменчук, Тінавумчик, вони взяли диктофон з собою. І вони таємно записали цю розмову. І ця розмова потім була надрукована у некоторих газетах, крутилася по радіо. І для комуністів, большиня Верховного Совету, це був шок. Коли вже провалився ВКЧП, яни засвідчили свою ворожість до Горбачова. Це треба ще раз розуміти, що це люди виросли при Сталіні. І тут їх керівник публічно от таке от заявив. Це був вельми важний момент, який дозволив нам потім використати цей момент, зняти Дементія. Шушкевич не був ідеалом, треба одразу сказати. Це була така пірогодна фігура, чому комуністи і погодилися. Але це був крок наперед. І вельми важний момент, вельми яркий. Коли вже 21 числа жнівня, ми стояли тоді на площі, прийшла інформація, що ляснув ГКЧП, я пам'ятаю таку ейфорію на площі, що ось, добре, все. А до нас звертається Позняк, і він каже, господарство, хлопці, я пам'ятаю твари його не радості, а такі напружені, серйозно, хлопці, каже, нам історія дала 3 дні. Коли зараз ми вирішимо питання незалежності, у гэтыя 3 дні мы будем незалежными. Калі не, дык не. Нам трэба терминова збіраць сесію Верховного Совета і прымаць гэтае рашэнне. Мы ўключылі гэты механізм. Мы патрабавалі ад Дементія сесію. Мы тады ўключылі механізм, што калі Дементій не будзе гэта рабіць, то мы збярем подпіс дэпутатаў. Гэта нам тады ўдалося. Дыскрэдытацыя ў вачах камуністычнай большасці Верховнага Савета Дементія. І гэта проста ўнікальна, таксама, напэўна, ад Бога Бог даў Пазняку. Гэта разуменне, як себе паводзіць, менавіта паводзіны яго, дзеянні яго прывялі да таго, што мы прагаласавалі за незалежнасць. На наступны дзень ўжо ўсё гэта было б немагчыма, бо Москва прыйшла ў сябе, кажуць, імперская Москва, і прыйшла пагроза, прэс-сакратар Ельцына заявіў, што тут некаторая незалежнасць абвясцілі, так вот хай памятаюць, мы тут пачнем тут межы пераглядаць, така прыхаваная пагроза была вайны фактычна. Але тады, 19 жніўня, все, что мы могли зрабіць, мы зрабілі вельмі правильно, докладно. Для нас тады это были не дні, а гадзіны. Коллеги казали, час был спресаваны. Было некалькі таких момантов Верховного Совета, калі потом разглядав, прошло ли сутки, а здавалося, ты прожил там некалькі дзён. Вот тады вот это 3 дні были этими днями. И с другого боку, потом почала приходить информация, что рыхтавалися для нас уже и закратованные вагоны подогнали, и списы расстрельные. Все это уже режим рыхтовал, и, конечно, нема сумнению, что, конечно, комунисты, яны бы тады залили весь Советский Союз кровью, коли б им удалось довести вот это первого до конца.
2: Як организаторам митинга в АТБНФ удалось собрать несколько тысяч человек у Минску, коли телебачення мовчало, коли улады фактично подтримливали ГКЧП?
3: Треба ж разуметь, что адраджэнне пачалося у нас з мітынга на Курапаты 30 кастрычніка 88 года, і больш то дакладней з артыкула Зенона Пазняка «Курапаты дарога смерці», который быў надрукаваны ў Ліме 3 червня 1988 года. Я это вельмі добра памятаю, які быў шок у беларускім грамадстве. І з гэтага пачалося адраджэнне, гуртаванне, формування Белорусского народного фронту. Потом же з'їзд у Вільні був установчий. Я буду, до речі, делегатом этого з'їзду. Було уже гуртування людей, і була заява Позняка, которая так само, як бомба була тоді. про то, что развалится Советский Союз, и Беларусь будет незалежной державой. Надзвичай важно это. Больше того, на первой сессии Верховного Совета мы, оппозиция БНФ, поставили питание об включении в порядок дня декларации об незалежности. То есть незалежность уже гучала повсюду. Коли бы это было сказано трохи ранее, это было подназначено переслед, тюрьма и репрессии. Эти люди, которые уже были разом, уже сгрутовались, и они без неких там специальных поведомлений, они рушили на площадь. Але, конечно, по наших структурах пошла информация, что закликайте людей приходить на площадь. Белорусский народный фронт одразу начал организовывать, хотя люди разумели, что они вельми мощно рызыкуют. Коли пераможе ГКЧП, то супротивлялся, будут подвержены вельми суровым репрессиям. Тем не менее, люди пришли, собрались депутаты, которые были в Минску, потом подъехали те, кто мог из регионов. Мы стали принимать решения, стали працевать, обмерковывать, як что робить. Пошла такая вот праца.
2: Те были спробы силового разгону митинговцев, якие собрались на площади?
3: Милиция, яны вычекывали, яны вагались. Яны таемно вели подрыхтовку до репрессий. Это потом уже высветлилось. Не совсем таемно вот эти вагоны, которые были сфотографованы. В газете «Свобода» друковалось фото закратованных вагонов, которые подогнались там со свежей кратами, приваренными на окна. Это яны робили. Але подчать разгон, одразу силовые деяния, яны не решались. Видовольство, что яны бачили, что... Это ГКЧПисты, это слабая улада, это коммунистичная, якая уже сгубила свою силу и махчимость. И объективно уже стал. Треба же разуметь, что экономика просто валилась из Советского Союза. Вельми ярко это проявилось уже в 88-89 год. Все стало валиться. Публичные заявы были премьера Рыжкова Советского Союза про то, в каким тяжким стане находится экономика Советского Союза. И они это ведали. И они разумели, что зараз вот початься бегать на перезе паровоза, может быть, им потом дорого обойтись это. И они вычекали на такую позицию. С одного боку рыхтовали репрессии, а с другого боку не спешались их так одразу реализовывать. И вот это дало нам возможность денежить, собрать сессию. Бо, коли были репрессии, ясно, просто нас бы в тюрьму посадили, там типа постреляли бы. А так мы собрали сессию, напрацевали проекты документов по этой сессии нечерговой. И врешті-решт про 3 дни, 25-го, 4 дни мы вырешили это питание, самое главное питание. Это на данной декларации о суверенитете Республики Беларуси, тогда БССР, статуса конституционного закона. Беларусь стала незалежной. Вельми важно, что тогда опынулся на шале руху за незалежный человек, який разумел природу России, незалежного каким обличчем, там, коммунистичным, царским, посткоммунистичным, имперскость. И разумел, как Россия будет действовать в любой ситуации, на конт того, как берегши свою империю. Это было разумение, и что нам, отповедно, треба действовать. Вот это вот был ключевым моментом во всех подеях 19-25 жениуня. День подчас путчу, бо вельми ж важно так само сказать, что рашучесть наших деяний уражвала так само и дементия всех остальных. Мы ж не стали ховаться. Вот, той же вот визит в кабинет Дементия, про який я кажу. И он там спробовал зубки показывать, але вельми так твердо отримал отпор. То есть наши деньги, приход людей, настрой людей, объективная ситуация в экономике Советского Союза, вот эта политическая уже слабость этой коммунистической партии, вот это раннейшие удары, крыльцо Куропатов, что сделал поздняк, тогда открыл, громадство было таким шоком. Все это, по сути, привело до того, что нам удалось вот это вот ключевое решение принять.
2: Как звичайные белорусы восприняли «Лебединое озеро» по телебаченню белорусскому?
3: Была вот эта картинка, где это змовщики говорили про то, что они робят переворот державный. Неуполненность змовщиков, и она была недовольна для людей. Это системный кризис Советской империи. Люди это разумели. То, что нашлись люди, которые в этот вельми важный переломный момент поведно себя повозили, это был ключевым моментом тогда.
1: Ну, тады правал жнімецкага путчу, паскору распад СССР, ты проявил до здобыцця Беларусі рэальнай незалежнасці 25 жніўня 91 годзе Верховна Савет БССР надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закона, а ў снежні краіна стала заснавальніцай садружнасці незалежных дзяржаваў.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рація.ком.
2: Тут і зараз пропоную вам так само чергову тему. Шість год означає волонтерська організація «Допомога у Вільні», яка приймає у своїх стінах політв'язнів, де проводять білоруські імпрези. Святкування відбудеться 5 вересня. Як означає керівниця організації Наталя Калігова, яны штогод святкують день народження допомоги і вже прийнята постоянна дата урочистості – 1 субота вересня.
3: Ми знайшли цей формат фестивалю, коли люди, навіть які, може, не проходили через допомогу, но они могут прийти, как вот на фестиваль города, они могут прийти и купить какие-то белорусские товары, они могут отведать угощение, ну, у нас будет и угощение, но будет и там вот пиво, которое наш один политзек, там Антон Маслыка гонит, там будут коктейли, то есть там будут какие-то такие благотворительные пироги, шашлыки, то есть которые еще люди как маленькое угощение делают, но такое за деньги. То есть в этом плане человек, как на фестивале, может прийти, не рассчитывая, что он там должен подарок нести, он просто придет и примет участие в этом мероприятии.
4: Тобок і ремісники будуть так само запрошені.
3: Да, да.
4: А які там?
3: Ну, вишиванки, шампуні, трави, чаї, значки, кукли. Вот приїжджає Оля Пашкович, то есть вона зі своїми куклами приїде. То есть вот все, що, скажімо, просто ти від прямого производителя, без накруток магазинів там или кого-то ще, ти можеш це приобрести. І це приємно, що люди вже планують, що вони можуть приїхати. То есть я надіюсь, що навіть коли у нас все буде свободно, то на території замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще, мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября, но в принципе мы это допомоги только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором, она уже существовала, и поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем допомоги. И людям можно просто планировать, не вспоминая какая-то дата, они первая суббота сентября, мы приходим, встречаемся, ну и воскресенье тоже. У нас уже в прошлом году так затянулось на 2 дня, и это было приятно, люди смогли прийти, дальше пройти, поговорить, еще что-то, дай бог, что будет хорошая погода. В общем, как-то мы во всем в этом уже люди планируются, там звонят. Ой, слушай, а мы там пару номеров там сделаем. Да.
4: Музычная программа.
3: Да-да, к сожалению, вот мы со Стыльским хотели, говорит, он бы с радостью всегда приехал, но он едет на фестиваль Грай. Но есть другие ребята, которые не едут на фестиваль Грай, они тогда вот приедут, мы надеемся переговорить с Сергеем Довелели, то есть мы еще там с ребятами. То есть как-то я даже не нервничаю в этом году, потому что уже как будто бы понятная ситуация. Уже договорились, торт опять мы сделаем, там, не знаю, только уже, наверное, в этом году на 25 килограмм, то есть такой большой, потому что он является все-таки такой точкой угощения такого, когда вывозят и это все делать. В общем, я надеюсь, что это все-таки будет такая фестиваль, но в такой домашней атмосфере, потому что уже для многих замок стал не только местом такого проживания, не обязательно в нем жить, чтобы чувствовать его своим.
4: Вот. Открытое мероприемство, да. Закрытое?
3: Нет, открытое. Это открытое мероприемство. Мы, конечно, будем посматривать, спасибо, у нас есть ребята из клуба «Опора», сейчас они называются «Опора ЛТ», они будут тоже посматривать. Ну, с другой стороны, мы же всех своих знаем. То есть с кем-то, может быть, лично не знакомы, но мы все друг друга знаем. И всегда можем, ну, когда вот на митинге бывает, если я вижу незнакомого человека, я подхожу и говорю: «Здравствуйте, а вы откуда?» И мы выясняем. Хотя вот сейчас это я уже немножко перескочу. У нас есть парень один новый появился. Он сейчас еще, правда, проходит там, надо пару дней побыть в лагере для беженцев. Но он рассказал, что у него была домашняя химия, но когда она закончилась, он приехал и видел в Вильнюсе наши митинги воскресные. Он говорит, я когда увидела это, у меня полились слезы. Молодой мальчик, но я потом подошел, успокоился, сел и просто посидел сбоку. То есть он не подходил к нам, это было опасно. Но понимаете, это такая есть ситуация. Он просто подошел, посидел сбоку, и мне стало так хорошо. Говорит, и я, говорит, потом уехал, правда, сейчас у него там преследование новое, почему он здесь оказался в Литве. Но само по себе, вы понимаете, мы иногда делаем то, что мы думаем, ну, вот не очень, может, уже людям надо, оно
4: да.
3: Надо.
4: Да, речь про это сказали. Ну, уже ценс у этих митингов. Акциях.
3: Видите,
4: а вы бачите, да, есть сенс,
3: да, все-таки. Есть, есть. И у нас подходили пару раз, и, ну, кроме того, что мы постоянно пишем на своем канале, что приходили люди, там, не знаю, из Грузии, из Австралии, из Германии, со всего мира, понимаете? И мы с ними рассказываем, там, в Греции. То есть они слышат что-то, у них будет, останется, что сопротивляются люди, что у них это все есть.
4: Больше всего.
3: Да.
4: Все,
3: ну, а сейчас вот барабанщик один, Алексей Синчук, на него как раз у нас сбор открыт в помощь ему, который в Грузии. Мы когда-то делали еще с внучкой в Богинской с Яной мы делали, когда-то записывали видео еще в 2020 году в его поддержку. И я ему это все отослала, и отослала его фотографию на нашем плакате, которым мы стоим каждое воскресенье. И он ответил: надо же, я думал, меня забыли. Понимаете, это мы их все равно не забыли. Мы как можем что-то, но это маленькая часть, может быть, какая-то малюпасенькая. Но я всегда говорю, что это та бабочка, которая садится на капот автомобиля, и она перевешивает, что он был в нужную сторону. Мы не знаем, как это работает, но работает. И вот допомога в данном случае, когда она празднует, это можно людям, которым, может быть, некоторые стесняются, некоторые думают, а вдруг, ай, ну я уже забыл, я ничем там не помогаю. У них есть возможность в сентябре месяце просто вначале прийти, потому что мы просто будем рады всем. То есть, которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Я недавно разговаривала с ребятами, которые четыре года назад там через речку переплывали сегодня. Я такой, боже, четыре года. Видите, это много. То есть, они уже многие стоят. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в День матери, да, или там на 8 марта. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связан с допомогой, но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
2: Організатори просять білорусу заповнити бетанку про святкування, каб імпреза стала ще більше цікавою і різностайною.
0: День з грацією.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година Беларуси, 17 у Польши.
3: Спецслужбы Литвы проверяют чальца рады литовских аэропортов за связи с Республикой Беларуси и Российской Федерацией. Яны ведают, что у нас треба працовать. Наместник керовника Министерства замежных справ Беларуси выказался про мигрантов. Завершаются религийные урочистости на горы Грабарка.
2: Студы на вину Валявайовская.
3: Департамент державной безопасности Литвы проведет проверку новопризначенного чальца правления компании «Литовские аэропорты» Александра Ланецкого на связи с Россией и Белоруссией. Так сама спецслужба проверит его контакты с пророссийскими средствами массовой информации. Министр транспорту Литвы Юрас Таминскас сам попросил терминово провести додатковое расследование у дочинения до Ланецкого. Оппозиционные консерваторы кажут, что Ланецкий, дая интервью и комментарии про российскими СМИ, публикуя у их артикулы про то, как обысти санкции. У отказе Ланецкий заявил, что его комментарии были вырваны из контекста, а сам он не сделал ничего дрянного и не критиковал допомогу Украине. Меж тем бизнесовец назвал войну во Украине специальной военной операцией, а сама обвещанную Луганскую Народную Республику территорией с незразумелым правовым статусом. Так само Ланецкому закидают, что у комментарии белорусскому выданию «Зеркало» он назвал примусовую посадку самолета «Рейнер» у Минску нейтральной в дочинении до Беларуси. Наместник министра замежных справ Беларуси Игорь Сакрета заявил, что Беларусь не притягивая великой колькости мигрантов, бо замежники ведают, что тут им доведется працовать. На думку Игора Сакрета, Европа зробилася магнитом для мигрантов, дякуючи своей системе социальной поддержки. Говорячи про миграційний кризис на межі з Євросвязом, Сакрета заявив, що заміжники приїжджають у Білорусь легально, у тим ліку з Росії і з російськими візами, а затим у нейкий момент постановляють трапити у Євросвяз. Поводле версии дипломата, после минания межи мигрантам допомагают громадяне Польши и Литвы, которые перевозят их далее у Немеччину и выдатно на этом зарабатывают. При этом Сакрета потлумачил нежадание белорусского боку перешкаджать нелегальному переходу межи стосунками Минску с соседними краинами Евросвязу. Нас у Европе не любят и бачить не хочут. И при этом мы повинны вас оборонять, с якой нагоды наш помежник повинен оберегать спокой литовцев и поляков. Коли б относины, стосунки были нормальные, про все можно было бы домовиться. А коли не, обороняйтесь сами. На Святой Горе Грабарцы паломники сустрелись на супольной молитве. Учора в 17 годин прошла тут святая литургия у гонар переменения Господнего. Мимо дождю Грабарка и снова приняла тысячи верников, а вечером загорелась от свеч. Святую литургию означали архиепископ Авель.
4: Дякуем Богу за этот день. Уже можем вспомнить свячить святу. Вот день Пайский. Чешьте, чем верней.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: У Хорватии затримали украинца, подозреванного у подрыве полночных потоков. Больше за 80 теперешних политвязнев, осужденные за неподпорядкование администрации колонии.
2: У студы навернували Войовская.
3: У Хорватии затримали еще одного подозреванного у справе про подрыв.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Міністр едукації Андрій Іванець резко виказався супроти репетиторів і репетиторства. І він каже, що органічно не сприймає людей, які допомагають школьникам освоїти школьну програму, коли ті не справляються.
2: За словом міністра, праця репетитора лезві не безсенсовна, бо за короткий проміжок часу ён спрабує надзьмуць гумовий шарик до паміру аўтамабільнай шыны. Аднак гэтыя веды нібыта не застаюцца надоўга.
1: Іванец мяркуе, што сучасная школьная праграма вельмі лёгкая.
2: Цитата. «Калі тата ці маці не ў стане рашыць задачу па матэматыцы 4 класа, значыць у бацькоў пайшло нешта не так», падсумовае міністр Іванец.
1: Дык дакладна ў бацькоў нешта пайшло не так. Ці ўсё ж нешта не тое адбываецца з беларускай сістэмай адукацыі, раз большасць школьнікаў займаюцца з рэпетытарамі.
2: Прокаментаваць словы міністра мы папрасілі настаўніцу года Беларусі, матэматыка і рэпетытарку Тацяну Крапіневіч.
3: Як увогуле табе вось гэты спіч Іванца, ты як рэпетытарка, што адчуваеш, калі вось гэта чытаеш такія словы?
4: Перше, вау. Снова очередной шедевр. І, ну, конечно же, я в принципі чого за заявлением довольно критически отношусь, а тут, конечно, за больное, так сказать, задели. І мені кажется, в этом його спічі причини і следствия поменялись местами, і нужно ещё помнить это на фоне того, что министерство сейчас хочет сделать такой реестр репетиторов. Всех загнать в этот реестр. И это посыл такой, как бы, квалификации, что, а на самом деле, что просто некоторым людям закрыть этот источник доходов, которые были уволены со школы, да, по определенным причинам. Но для меня вот обвинять репетиторов в том, что они существуют, это как все равно, что обвинять, например, ну, термометр в том, что у человека высокая температура. Проблема не в том, что репетиторы — это плохо. Проблема, почему они есть? Наверное, потому что школа не может дать того уровня знаний, и родители, которые хотят, чтобы их ребенок там чего-то достиг, поступил и так далее, выбирают этот путь. Абсолютно нормальный, потому что школа это предоставить не может, но... При нынешней системе образования, в принципе, индивидуальный подход в том виде, в котором ее дают репетитор, он невозможен при такой наполняемости классов и так далее, это классно-урочная система. Поэтому это комментировать просто даже смешно, а еще мне там в конце, если родители не могут решить задачу 4 класса, то здесь что-то пошло не так. Ну да, что-то пошло не так. Я скажу, далеко не все родители могут решить задачу 4 класса.
3: Ну так, я скажу, что у батьков нечто не так, и что сучасная школьная программа вельми простая. Ты заправда она простая, Татьяна?
4: Нет, конечно, она не простая, особенно, ну, я говорю за свой предмет. Она перегружена, она излишне академическая, перегружена огромным количеством формул. Я не знаю, какой родитель, если он не математик, в состоянии помочь ребенку с решением задачи в 10 классе. Вот просто вот хорошо, не будем брать там с 5 по 9, хотя там тоже очень много вопросов к некоторым темам. Но какой родитель, не будучи математиком, поможет ребенку решить задачу по тригонометрии? Я таких не знаю, которые вот...
3: Но я бы не решила.
4: Никто бы не решил. Явно что-то они готовят, кроме этого реестра, и родители просто, если был хоть какой-то выход, нанять репетиторов, подготовиться и получить хорошие результаты, ты поступить туда, куда ребенок хотел, то теперь, если они это возьмут под колпак и создадут этот реестр, все равно в подполье люди уйдут, да?
3: А скажи, пожалуйста, чем увогуле шмат детей, вот по твоих назираниях, шмат белорусских детей, школьников, занимаются с репетиторами? Каких это может быть отсоток прикладно?
4: Выпускной класс, 11 класс, от 70 до 90%. Все зависит от местности. Например, я уверена, в Минске он будет намного выше, чем в сельской местности, потому что родители могут себе позволить, и там немножко другая планка, да. А в сельской местности он будет ниже, но 70% это точно выпускников ходят на репетиторство, чтобы сдать успешно ЦТ. Потому что в рамках школьных часов, школьных уроков, к сожалению, наш министр забывает о том, какие учителя приходят сейчас в школу, какие учителя поступают в педагогические вузы, с каким средним баллом, как они там учатся, как они выпускаются и как они приходят в эти школы. И когда учитель решает задачу с ошибками и рассказывает детям, что это правильно, и зачеркивает правильный ответ и пишет, что это неправильно, хотелось бы услышать вот об этом комментарии. Вот это как прокомментировать. Репетиторы зло, но они дают качество, да. А учителя, которые приходят с очень низким баллом в школу, это хорошо получает.
3: Слухай, а як ви сприймаєте гэтае слова пра тое, што рэпетытар гэта такое штучнае надзімуванне ведамі дзяцей? Вось маленькі прамежак часу, так, дзіцёнка надзімаюць як гумовы шарык, але гэта проста ненадоўга, то бок гэтыя веды потым вельмі хутка знікаюць, які былі атрыманыя.
4: Ну, слушай, вообще речь идёт про то, что какой запрос, такой соответственный ответ. Запрос в том, чтобы сдать ЦТ, да, например, вот такой есть запрос. И просто, да, ребенка натаскивают, репетитор, зная всю эту уже кухню, как это происходит, зная все эти варианты, да, допустим, этого ЦТ, как это все составлено, ребенка натаскивают на решение этих тестов. И это нормально, какой запрос? Ну, мы идем в магазин за чем-то определенным, и мы это покупаем. Здесь точно так же, родители покупают услугу, мне надо, чтобы ребенок хорошо сдал ЦТ. Да, его натаскивают на это ЦТ, потому что такая система. Другой вопрос, когда приходит родитель и говорит, нет, наша задача не нагнать оценки там, не повысить оценки, мне нужна конкретная база знаний, чтобы ребенок понимал, что это такое, чтобы у него был хороший фундамент, потому что он, допустим, хочет пойти поступать дальше на физмат. И это уже совершенно другой заказ, и уже репетитор будет работать не на решение тестов, на подготовку к тестам, а будет именно работать над базой, на объяснение материала. Это разные вещи. Какой спрос, такой и выход.
3: Ты зараз працуешь у польской школе. Скажи, чи есть тут запит на репетиторов?
4: Здесь программа намного проще. И любой ребенок здесь вполне может справиться с этой программой. Но тоже, опять же, есть люди, родители, дети, которые стремятся там куда-то поступить с физикой, с математикой, что-то еще. И, конечно, нужно больше, чем школьная программа. И они тогда обращаются к репетиторам. Да, они тоже здесь есть, но спрос не такой, как в Беларуси. А чаще всего берут репетиторов тоже выпускные в классах на подготовку к 8-классистым экзаменам или к матуре, чтобы повысить свой процент и поступить туда, куда они планировали. Да? Но не секрет, здесь тоже есть не очень хорошие учителя. И родители не всегда могут уделить время и справиться с этой программой, объяснить. Ну, в принципе, чтобы объяснить математику, нужно владеть методикой математики. Я же не пойду объяснять сантехнику, как ремонтировать санузел. Но это все знают точно, как учить детей. Будут рассказывать учителю, как учить детей. Ну, вот это парадокс.
3: Ну, то бок, у принципі, репетиторство – это нормальная з'ява для большості країн, калі не для усіх країн, то бок, повсюль оно ёсць, і ось гэтае змагання, як бы, беларускіх уладаў, а адукацыі з репетиторством, ну, гэта просто так собі гісторія.
4: Это рынок, это все равно, что, ну, опять же, искусственно убрать рынок и загнать все в государственные универмаги, в государственные магазины. Если человек хочет купить что-то, если он ищет эту услугу, соответственно, появляется предложение на рынке, соответственно, появляются такие услуги. Если где-то эту услугу делают некачественно, соответственно, будут искать там, где сделают эту услугу качественно. И это нормально, это рыночные отношения, а не загнать всех в реестр, поставить всех в условия, да, и не дать возможность снова работать. Ну, для меня это Советский Союз.
3: А який твой отказ, як репетиторки, господару Іванцу?
4: Мой ответ такой, господару Іванцу, будет такой, что господар Іванец поменял местами причину и следствие. Я уже говорила, это все равно, как обвинять термометр в высокой температуре. Может быть, нужно лечить систему, а не уничтожать термометры, чтобы они не показывали высокую температуру.
1: А вось як каментуе пазіцыю міністра адукацыі, намеснік прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні ў пытаннях адукацыі і навукі аб'яднанага пераходнага кабінета Андрэй Лаўрухін.
5: Я бы сказал, что это была такая публичная самооценка. Он сам себя высек. Потому что если есть хороший учитель, то зачем идти к репетиторам? Значит, вторая посылка. А к репетиторам идут. Значит, вывод какой? Значит, в школе плохие учителя. А это что значит? Это значит, ведомство, которое возглавляет товарищ Іванец, плохо работает. Наверное, там плохие учителя, а хорошие идут как раз в репетиторы. Значит, быстро, значит, могут подготовить даже плохо подготовленного ученика, так подготовить в короткие сроки, что школа за многие годы не в состоянии этого сделать. Так надо, наверное, лечить школу, а не репетиторов. И лечить самого министра, что он плохо справляется со своими обязанностями, а не начинать, значит, вот искать злоумышленников в той среде репетиторов, который сформировался не просто так, а в силу спроса, в силу как раз-таки изъянов системы образования, и так далее и тому подобное. Ну и он-то, собственно, просто демонстрирует одновременно такой вот государственный подход, да? Вот он говорит, что контролировать, кто идет и получает высшее образование, должны не сами граждане, не их желание, не их выбор определяющим должен быть, а мы, чиновники, государственные структуры, должны направлять вас, извините, как баранов, и мы будем оценивать, какие у вас способности, а не вы сами будете решать, куда и как вы пойдете, да? Унизительное отношение. И сначала же он начал с репетиторов, какие они, значит, все в этом смысле недостойные люди, да? А потом он же перешел на родителей и сказал, что родители плохие. Они, значит, отдают репетиторам, потому что не справляются со своими родительскими обязанностями. Но, естественно, свои собственные структуры и государственные учреждения образования, которые не справляются со своими функциями, он не упоминает. Да? Ну, потому что это касается его лично. Он же ведь может за это получить, собственно... Ну, действительно, это симптом такого тоталитарного государства. Вот когда люди не могут сами решать, как они и куда пойдут. Хотя я напомню, что, ну, например, Альберт Эйнштейн по математике получал тройки, когда учился. Да? Вот если бы там у него министр был Иванец, то Альберт Эйнштейн не состоялся бы. И, к слову сказать, когда Лукашенко там сетует на то, что вот где у нас прорывные исследования? А вот здесь они как раз... не появляются, потому что у вас такая система образования, где у вас пассионарные, вот такие гениальные люди просто не проходят сквозь ваше сито и никогда не пройдут и не пробьются через все эти препоны и рогатки, которые вы выстраиваете, много, так сказать, уровневую такую защиту. Вот главный посыл, как бы, Иванца, да? Мы не дадим вам никакого шанса попытаться раскрыть свои таланты. Только мы определим, кто и какие именно таланты будет раскрывать в этой стране. Это такая звучит как, ну, такой, на самом деле, вывод простой. Наверное, надо нам искать другую страну, где у нас больше будет возможностей и шансов самих себя испытать и попробовать в разных профессиях. Вообще, как бы, просто почувствовать себя самостоятельными, свободными людьми, которые могут делать выбор и получать те знания, умения и навыки, которые мы сами хотим. И, собственно говоря, действительно, это согласованная государственная политика. Конечно, Вионец тут винтик, который просто, ну... вот транслирует установку государства. Вот свободный выбор отдельного индивида – это проблема для этого государства. Такая проблема, с которой он не может справиться. Люди – это же материал, а государство – это форма, в которую этот материал нужно влить. Если какой-то индивид или какой-то целый сектор частного образования не входит вот в это, значит, понимание нашего государства, ну, значит, нужно с этими людьми просто им там отрубить ноги, руки, значит, их как-то вот заставить там, принудить, запугать, значит, посадить в тюрьму. Наручники. Вот как бы всех, в общем, в той или иной степени, это вот девиз этого государства. Вот я бы сделал такой символ или какой-то, не знаю, там, вместо солнца там или чего, да, на флаге. Наручники нужны. Вот как бы. Нужно быть откровенным, искренним. Наручники. Вот как бы главный, и, так сказать, девиз и символ этого государства. Вот поэтому так и происходит. А частный сектор и репетиторство – это же и есть вот эти вольницы в понимании государства, которая не позволяет всех впихнуть в рамки идеального государства, как оно видится чиновникам.
1: Гэта былі настаўнікі Андрэй Лаўрухін і Таццяна Крапіневіч. Яны адказалі на наезд на рэпетытараў міністра адукацыі Андрэя Іванца.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці пачуе Арына Сабаленка Паўла Латушку?
6: Вот і рэакцыя, думаю. Колькі можна? Што вы да мне прысталі?
2: Што талібы робяць у Мінску?
7: Афганцам нашы тавары беларускія звязны, знакомы, і яны бы хацелі і дальше это получаць.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Актор Том Холланд можа зарабіць больш за 100 мільёнаў долараў за ролю Пітэра Паркера ў фільме «Чалавек-павук. Новы дзень». Пра гэта паведаміла выданне The Wrap. Паводле звестак, ганарар Холланда складае не менш за 20 мільёнаў долараў, што на 10 мільёнаў больш за яго выплату ў папярэднім фільме серыі «Чалавек-павук. Няма шляху дадому». Асноўная частка будучага заробку актёра звязаная з бонусамі ад сусветных збораў. Пры гэтым верхняй мяжы ў гэтых выплатаў няма. «Чалавек-павук. Новы дзень» ўжо сабраў у кінатэатрах больш за 2 мільярды долараў у сусветным пракаце і зрабіў гэта ўсяго за 3 тыдні. Фільм стаў адным з самых паспяховых праектаў Marvel і Sony, а Холланд – адным з самых высокааплатных акцёраў у франшызе. Для параўнання, за першую ролю «Чалавека-павука» ў першым мсціўцы супрацьстаяння ў 2016 годзе акцёр атрымаў каля 250 тысяч долараў, за наступны фільм «Чалавек-павук. Вяртанне дадому» ўжо 500 і «Далёка ад дома» 4 мільёны. І «Няма шляху дадому» каля 10, як мы ўжо згадвалі. Выданне таксама азначае, што кар'ерная траекторыя Холланда нагадвае шлях іншага актора – Роберта Дауні-малодшага. Пасля першага фільма «Марвел» акцёр тады паступова дамогся шматмільённых гонарараў і буйных бонусаў ад касавых збораў. 88-гадовы рэжысёр Рыдлі Скот не плануе завершаць кар'еру. Аўтар «Чужога» і «Гладыатара» заявіў выданню «The Hollywood Handle», што сама ідэя сыходу на пенсію яму непрыемная. Цытата: «Я пагарджаю ідэі ўсё кінуць», – сказаў брытанскі рэжысёр. Скот працягвае працаваць і рыхтуе да выпуску новы фільм – постапакаліптычную драму «Сузор'я сабакі». Карціна выйдзе ў замежны пракат 28 жніўня. Падзеі фільма разгортваюцца ў будучыні, дзе вірус знішчыў большую частку чалавецтва. Галоўны герой Хік, ён пілот, які страціў жонку, жыве на закінутым аэрадроме ў Каларада разам са стралком Бенглі. Іх жыццё змяняецца пасля сустрэчы з групай марадзёраў. Галоўную ролю ў новым блакбастары Скота выканаў Джэйкаб Эларді. У ім таксама зняліся Маргарэт Коллі, Гай Пірс, Бенедыкт Вонг і Джош Бролінг. Апошні прызнаўся, што ледзь не пакінуў здымкі фільма ўжо на першы дзень працы. Паводле прызнання, ён настолькі разгубіўся праз незвычайны падыход Рыдлі Скота, што патэлефанаваў свайму агенту і папрасіў забраць яго з праекта. Але ў выніку ўсё ж застаўся. Выхад альбомаў Taylor Swift, Гары Стайлз і іншых поп-выканаўцаў на 15% павялічвае колькасць ДТЗ са смяротным зыходам у ЗША. Гэта высветлілі навукоўцы Гарвардскага універсітэта. Каманда даследчыкаў вывучыла статыстыку колькасці аварый у дні выхаду 10 альбомаў, выпушчаных у перыяд з 2017 па 2022 год, якія набралі найбольшую колькасць праслухоўванняў на пляцоўках тыпу Spotify у адзін дзень. У іх ліку ўвайшлі пласцінка «Midnight» Taylor Swift, альбом «Scorpion», выпушчаны Дрейкам, і «Harry's House» Гары Стайлза. Навукоўцы таксама прааналізавалі колькасць смяротных выпадкаў на дарогах за 10 дзён да і пасля буйных рэлізаў. І адзін з аўтараў даследавання, Вішаль Патэль, растлумачыў, што незнаёмая музыка можа патрабаваць больш увагі і таму адцягвае кіроўцаў. Вось што ён кажа. Вы разблакоўваеце тэлефон, адкрываеце праграму, знаходзіце рэліз, чытаеце спіс трэкаў, націскаеце на патрэбную песню, і гэта некалькі секунд патрачаныя на прагляд экрана, якія могуць завершыцца трагічна. Даследчыкі таксама высветлілі, што рост колькасці смяротных выпадкаў на дарогах быў большым сярод пэўных груп людзей, напрыклад, маладых кіроўцаў, кіроўцаў мужчын і людзей, якія ехалі ў аўтамабілі адныя. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё і будзьце уважлівымі на дарогах. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Тое, што афіцыйны Мінск сябруе з талібамі, не сакрэт. Бо на фоне цяжкіх стасункаў з краінамі Захаду, фактычна беларускім уладам важныя хоць якія міжнародныя кантакты.
0: Нават з талібанам, тэрарыстычнай групоўкай, якая кіруе Афганістанам.
1: Але чым могуць быць карыснымі такія стасункі для эканомікі і палітыкі нашай еўрапейскай краіны? І ўвогуле, чым цікавы візіт талібаў у сталіцу Беларусі?
0: Запыталіся ў эксперты па міжнародных адносінах Розы Турарбекавай.
2: Сложна іспорціць імідж, которого нет. Во-первых, я хотела бы отличить талибов от афганского народа. У нас же принято, да, белорусов от режима. Так вот, я хотела бы отличить талибский режим от афганского народа. Конечно, афганцы на сегодняшний день находятся в очень сложных условиях, потому что из-за международной изоляции, из-за того, что с ними никто не хочет иметь дело, у них фактически гуманитарная катастрофа. Причем эта гуманитарная катастрофа, она не только из-за внешней ситуации, но и из-за внутренней, конечно, ситуации. И они вынуждены на сегодняшний день на дипломатическом буквально фронте бороться за, если не признание, то хотя бы установление хоть каких-то рабочих отношений. И в этой связи, видите, у них сейчас происходят некоторые сдвиги. Сдвиг номер один, например, не очень хороший сдвиг, это с Россией. Да, Россия перестала признавать их террористической организацией и ведет с ними сотрудничество, даже военно-техническое. Но неудивительно. С Китаем у талибов достаточно установлены неплохие рабочие отношения. Насчет официальных отношений там это другой вопрос. Китайцы принимают участие, например, в разработке ряда очень важных месторождений в Афганистане. Но в Афганистане есть проблемы с безопасностью для иностранных специалистов, потому что там на них нападают, и там есть проблемы очень серьезные. Это второй момент. Третий момент — все, что связано с инфраструктурными проектами. Они тоже все находятся под большим вопросом, потому что движение «Талибан», признано террористической организацией, рядом ведущих государств мира, включая, например, Соединенные Штаты. И недавно, кстати говоря, правительство «Талибана» обращалось к Дональду Трампу с предложением вернуться в Афганистан. Ну, я, конечно, над этим посмеялась, но я понимаю, в чем дело. Речь идет, конечно, о технической помощи. И речь не идет о возврате американских войск. Но кто его знает, что там Трампу взбредет в голову потребовать от талибов. Короче говоря, они находятся в очень сложной ситуации. Им очень сложно управлять страной, потому что половине населения они запретили работать. Я имею в виду женщины, да. У них очень жесткие ограничения введены, например, в этой связи, исходя из их идиотской исламистской радикальной доктрины. А во-вторых, у них проблема, связанная с безграмотностью в стране и, соответственно, поиском специалистов. Поэтому им нужны иностранные специалисты. Вот они как бы куда могут, туда и пролезают. Да? Их принимали недавно в Брюсселе. В этой связи был скандал. В Европарламенте были страшные дебаты по этому поводу, потому что понятное дело, что данное правительство, ну, де юре, вот, например, я не могу сказать, что оно де юре признано миром. Вот. Особенно Организация Объединенных Наций, отдельный вообще разговор. Это правительство, оно так или иначе пытается решить вот эти текущие вопросы управления, и их принимали в Брюсселе. Но в Брюсселе, понятно, там, например, в Европарламенте были страшные по этому поводу такие горячие очень дебаты. Некоторые евродепутаты приносили свои извинения перед афганскими женщинами в первую очередь, особенно те, кто как бы борется за права женщин в Афганистане, не в самом уже в Афганистане те, что выехали, там, например, дочери или внучки, или племянницы тех, кто остался в Афганистане. Это очень большая отдельная тема. Вот. Но что я хочу сказать, что они делают в Минске? Понятно, что мало их где принимают, но вот здесь-то их принимают. И удивительный факт, что, оказывается, наш режим никогда не признавал «Талибан» террористической организацией. И об этом Лукашенко сказал аж на 21-м году, когда талибы только пришли к власти, и оттуда, вы знаете, американцы, там, эвакуация Кабула, да, в аэропорт, вы помните эти картины, если, конечно, вы помните, потому что год назад, пять лет тому назад, в это время как раз шли масштабные репрессии.
3: Памятаю, там ж страшные кадры были, коли спробовали за колеса самолета цепляться.
2: Ну, это жуткие кадры, действительно. А Лукашенко уже тогда говорил, а вот мы их не признаем террористической организацией, ну, мы понимаем, конечно, что там все сложно, никто с ними там особо иметь отношения не хочет, но они далеко, поэтому что мы будем их признавать террористами? Теперь это оборачивается плюсом для него, потому что это не надо делать, как, например, в Москве, да, они целый процесс этот был по снятию статуса террористов с талибов. Вот это произошло, по-моему, год тому назад. Это первое. Второе, еще до прихода талибов к власти у нашего правительства белорусского, до, значит, 21-го года, еще даже до 20-го года, я так как раз отслеживала эту информацию, уже начали развиваться отношения. И этим отношениям способствовала узбекская сторона. И я там могу объяснить, почему. Потому что у Узбекистана с Афганистаном очень отдельные специальные как бы отношения и связи, и даже с талибами. они нашли общий язык, потому что Узбекистан с Афганистаном соединен железной дорогой. Внимание, это, кстати говоря, уникальная вещь, потому что на самом деле Афганистан с транспортной точки зрения очень изолированная страна. И понятно, что эта железная дорога строилась в советское время для того, чтобы по этой железной дороге везти танки. Но теперь этой железной дорогой пользуются узбеки. И у Афганистана с Белоруссией до 2020 года товарооборот достиг примерно где-то 170-180 миллионов долларов в год, что очень неплохо, особенно на фоне наших, например, отношений с странами того региона, например, с Пакистаном. И я точно знаю, что эта схема в первую очередь работала через узбеков. Узбеки предоставили свою инфраструктуру, и белорусские товары в каком-то там количестве попадали в Афганистан до 2021 года. Поэтому афганцам наши товары

0: никаких новостей про этот визит. Вот это действительно интересно. Что, собственно говоря, отношения между движением «Талибан» и нынешним режимом не является чем-то удивительным, особенно учитывая статус, ну, я бы сказала, в определенном смысле изгоя, да, особенно со стороны европейских, например, государств. Но даже Европа на сегодняшний день, видите, открывает в прагматичных целях дорогу «Талибан» с тем, чтобы решать в том числе и свои вопросы. Возможно, вы не отслеживали, но я следила, например, за судьбой консульств в Германии афганских. И я знаю, что на сегодняшний день они отданы талибам. И там стоит все время вопрос о депортации нелегальных мигрантов, в том числе из Афганистана, в Афганистан. И этот вопрос немецкому правительству надо было решать с кем-то. И сейчас они этот вопрос собираются решать именно с талибами. Это как раз нам урок с тем, что даже с такими одиозными группами, которые сегодня представлены в качестве правительства страны. Вчера они были террористы, а сегодня они уважаемые люди, в кавычках, не для меня уважаемые. А даже с такими людьми начинаем диалог и отношения.
1: Экспертка по международных отношениях Роза Турарбекова потлумачила, что представники террористичной группы «Талибан» робят у Минску.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Украина рыхтуе стратегию стосунков с Беларусью. Ти Беларусь рыхтуется до войны. Комментар Вадима Можайки. Миленкевича похавают на войсковых могилках у Варшаве.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Подчас выступу у Верховной Раде у статусе кандидата на посаду министра замежных справ Украины Андрей Сибига анонсовал стратегию стосунков с Беларусью, якую уже рыхтуют и презентуют народным депутатам после завершения працы над документом. Сибига зазначил, что белорусский керунок и далее уявляет погрозу для украинской и европейской безпеки. Дипломат подкреслил, Беларусь суадказная за российскую агрессию, а режим Лукашенко мусить быть притягнуты до отказности. Мы структуровали наши подходы в межах нашей политики относно Беларуси. Мы наладили належную супрацу с демократичными силами, а у министерстве призначили амбасадора у особливых доручениях, отказного за гэты керунок, и мы интенсивно будем его узмацнять, запевнил Сибига. У травні гэтага году директор программы российских и белорусских доследований Рады вонковой политики «Украинская призма», кандидат исторических наук Ярослав Чарнагор был призначен амбассадором у особливых доручениях у питаннях демократичных трансформаций, у взаимодействия

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаучая вандроўка. Радио Рація.
3: Пасля рыжскай мірнай дамовы Леванпаль апынуўся ў складзе другой рэчы паспалітай.
4: Жыццё за палякамі мясцовыя жыхары ў асноўным помняць па ўспамінах сваіх бабуль і дзядуль. Праўда, ёсць і такія, і нам іх удалося знайсці, хто сам быў сведкам гэтых падзей.
3: Успаміны ў асноўным светлыя і трохі рамантызаваныя, асабліва адзначаюць высокі ўзровень культуры за палякамі.
5: Пры Польшчы бацька мой быў у польскай паліцыі.
6: Міліцыя то была цяпер.
5: Паліцыя. Паліцыя. Да, да. Ну, ён быў такі добрынькі дужа. Ён каго-то самагонкай паймаў, пратаколы не пісаў. Яго напоюць і з сабой дадуць. І ён распіўся. Мы жылі ў беднаце, як мама расказывала. Не даедалі. У долг браў у яўрэя ўже водку. Вот. Ну, па-відзіму, яго попрасілі. Попрасілі яго, тады ён завербаваўся, дзівацца недзе было, у Францыю шахту завербаваўся. Вот, год там адработаў, яго там убіла, а ён быў заштрахован. І нам слалі, мамі, і мне ще быў брат, і дзецям з Парыжа дзенькі. Вот, і за гэты дзенькі мама строіла дом гэты. Жылі мы бедна. Была маладая яна, неопытная. Ну, канешне, дом выкрасіла. Прышлі рускія ў 39-м. Это ўже панічка, сказалі. І мама плакала, што вывезуць на Сібірь, наверное. А мы бедна жылі. Вот, вот так была наша жызнь. Ой, цяжка. Ну, ну, пры Польшчы, я б сказала, была культура большая. Там мата не пачуеш, бывала. Не. Ругнуўся, табе злот штрафу напішуць. Тут же паліцыя была в этом доме, во.
7: Дзе згарэў?
5: Во, не, во, радам, дзе часы жылі. Паліцыя тут была.
7: Які дом? Вот это следующий дом?
5: Да, да, вот этот. А дзе клуб? Там военные стаялі. Срочнікі адбывалі, военные.
7: Пагранічнікі?
5: Да, да, да. Дзвіната была граніца. Брат мой у 38-м году на лыжах пераехаў граніцу і не вярнуўся. Ўсё.
2: Уздоўж падзеленай Беларусі. Уля Шуб з Дайгана Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
8: 1936 года, пастройкі.
9: Да.
8: Её пастроілі. Ну і здесь было, пры Польшчы жыло в Леонполе около 2000 чалавек. Здесь было больница, синагога была. А школа вот эта самая, это тоже наша школа. Ну, когда-то купили в 90-е годы. Вот, ну, хотели здесь открыть производство или базу отдыха. Но вы знаете, что нет денег. Вот, нет денег. Все упирается в вопрос деньги. Спшедайся, а что зробишь? 60-70 квадратных метров то. А, позже. Потому таки. О, польская еще. Польская это. Где-то при Польше 350 человек учеников было.
5: Там стояла вышка колодвины. Наши военные, ну, всегда это патруль стоял. Поляки. Вышка стояла, они наблюдали. И что-то было подозрение, что двинется черная полоса. А там, по-видимому, окапывались уже русские. Угу. Готовились. Угу. И это было 17 сентября. Ну. Как сейчас я помню. Утром чуем выстрел. Мы в подвал схвалились. У нас дома погреб. Этот патруль заметил, конечно, сообщил там этой, всем этом военным, и они поудирали. Все поудирали. Только один был порочник такой. Вот он сейчас и похоронен. Витальд Полонский. И фамилию я даже помню его. Ну, думать, я ж поручник, отвоюю. Забег там, гмина ж была, где спалили. Забег туды, наверное, отстреливался, что он там сделал. И ему распороли живот, грудь. И он так гордо умирал за родину. Молодой, только женился, жена красавица там такая была, все. Ну, думаю, отвоюсь. И он мучительно умирал. А это все поудирали. Они в белье поудирали, ходили по деревням, просили, надежду давали им там. Ну и они уехали там куда-то.
4: А мы с Лавонпала подаемся на усход. Только 22 километра от Шюр находится Верхний Двинск, якими уже зусім іншую советскую историю.
3: Коли вы цікавитесь сучасным Верхний Двинском и его життем за советами, то слухайте «Уздовж поделенной Беларуси» уже завтра.
2: Радио Рация вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Украина рыхтуе стратегию стосунков с Беларусью. Ти Беларусь рыхтуется до войны. Комментар Вадима Можайки. Миленкевича похавают на войсковых могилках у Варшаве.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Подчас выступу у Верховной Раде у статусе кандидата на посаду министра замежных справ Украины Андрей Сибига анонсовал стратегию стосунков с Беларусью, якую уже рыхтуют и презентуют народным депутатам после завершения працы над документом. Сибига зазначил, что белорусский керунок и далее уявляет погрозу для украинской и европейской безпеки. Дипломат подкреслил, Беларусь суадказная за российскую агрессию, а режим Лукашенко мусить быть притягнуты до отказности. Мы структуровали наши подходы в межах нашей политики относно Беларуси. Мы наладили належную супрацу с демократичными силами, а у министерстве призначили амбассадора у особливых доручениях отказного за гэты керунок, и мы интенсивно будем его узмацнять, запевнил Сибига. У травні гэтага году дырэктар праграмы расійскіх і беларускіх даследаванняў Рады вонкавай палітыкі «Украінская прызма», кандыдат гістарычных навук Яраслаў Чарнагор быў прызначаны амбасадарам у асаблівых даручэннях у пытаннях дэмакратычных трансфармацыяў, узаемадзеянні з дэмакратычнымі сіламі і нацыянальнымі рухамі несяброўскіх краінаў. Беларусь не хотя рыхтуется до войны. Под таким заголовком политолог Вадим Можайка опубликовал колонку у The Moscow Times. Ці сапраўды Беларусь рыхтуется до войны и что стоит за милитаризацией краины, расповедая политолог Вадим Можайка.
4: Колонка у повной ступени подопульняет в уголе наши некие доследующие деяния в сути безопасного доследования в имя Костюшки, что мы робим опошний год. Соправды, на жаль, мушу констатовать, что мы шмат такие деяния у режима Лукашенко привыкли просто списывать на разные некие там дробезные обставины. Але, коли анализовать их комплексно, то так, соправды, выглядая ситуация таким чином, то режим не хочет войны, то бы это не Путин 21-го года, який активно рыхтовался, а это худший режим, який находится у ситуации, коли разумея, что хоча это все, и при нам с великой вероятностью, война на территории Беларуси может быть.
3: По словам Вадима Можайки, основной кропкой отлику подрыхтовки до войны стало створение новой десантно-штурмовой бригады.
4: Створение новой бригады, это в прямом смысле беспрецедентно. Такого

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: Полночь у Білорусі, 23-я у Польщі. У Беларуси знову провели обмен полонными помеж Россией и Украиной. Белорусов сярод их не было. Политзневоленого украинца будут судить за злостное неподпорядкование в тюрьме. Депутат незалежности Юрай Беленький про декларацию незалежности. З новинами Валя Лаевская. Як выникая з официального поведомления Министерства обороны России, теперь 103 российские войскоуцы, яких передала Украина, находятся на территории Беларуси. После отримания психологической и медичной допомоги их отправят на реабилитацию у Россию. В украинском державном проекте «Хочу знайсти», які задейничаны у процессах обмену полонными, подтвердили, что и Россия передала 103 украинских войскоуцев. Сярод полонных або двух боков громадян Беларуси не было. Посередником этого обмена стали Объединенные Арабские Эмираты. У правоохранительном центре «Весна» поведомили, что супрать 33-годового политзневоленого громадянина Украины Павла Кабарчука, осужденного на 20 годов зневолення у Могилевской тюрьме номер 4, завели новую криминальную справу. Поводле правоохранцев теперь его будут судить поводле частки 2 артикулу 411 Криминального кодексу. Это злостное неподпорядкование законным потребованиям администрации тюрьмы. Справу Павла будет разглядать суд Ленинского района Могилева. Политвязню погрожает еще до 2 годов зневолення. Сына и батьку из Украины Павла и Сергея Кабарчуков затримали у лютым 2024 году. Тады у Ляльчицким районе был объявлен режим контртеррористичной операции. Позднее КДБ заявил об затримании террористов. На опубликованных пропагандистами здымках Павел выглядал збитым. Вядома, что у СИЗО КДБ затриманных доставил вертолет. Позднее их осудили по вводле 4 артикулов Криминального кодексу, як диверсантов СБУ до 20 годов неволи. Их термины мусят скончиться только в 2043 годе. Жнівенський путч 1991 году, спроба державного переворота у Советском Союзе. Державный комитет по надзвичайным становищам поспробовала отхилить от влады президента СССР Михаила Горбачева. Старшиня Верховного Совета БССР Миколай Дементьев и керавництво Компартии Беларуси фактично подтримали путч, а депутаты БНФ приняли заяву с осуждением путчу и запотребовали скликать сессию Верховного Совета, где и была замацавана конституційна незалежність Беларусі, прийнятая 27 липня. Говорить сябра консервативно-християнської партії БНФ, депутат незалежності Юрась Беленький.
3: Ми стояли тоді на площі, прийшла інформація, що ляснуло ГКЧП, я пам'ятаю таку

0: тебе имени. Мы твои сябры, ты николи не будешь один. Кода.
1: Радио Рация.